Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио Прибой.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: Я Ирина Аллегрова. Слушайте радиостанцию «Прибой». С любовью к вам. Всего вам самого хорошего.

0: воспоминания.
1: Мы на одной волне. На волне радиоприбой.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Маршрутное такси оказалось немного ранним, и именно поэтому я чуть ранее прибыл сюда на рабочее место. Ну, чему, конечно же, безусловно, я очень рад. Будем, значит, работать. Высоко сижу, далеко гляжу, нормальные диски ставлю. В общем, туфту не несу, пургу в эфире. И этим буду заниматься на протяжении последующих нескольких часов моей работы. Вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. Далее информация о нашем деловом партнере. Ну и, как обычно, мое приветствие короткое. В эфирной студии работает Расул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Погода.
1: Не радует нас сегодня погода своим обилием дождя. Да, дождик будет, и вот, как говорит гидрометцентр СССР, бывшего, то есть сейчас гидрометцентр России, ну вот СССР, он до сих пор остался. Возможно, гроза, сильный ветер, сильные осадки действуют в период до 4 июня. Это там где-то на горах, как говорит классик. А что касаемо города Махачкалы, на данный момент температура воздуха составляет 16 градусов тепла, идет слабый дождь местами и временами. А он закончится ближе к обеду, то есть обедом, как принято говорить здесь, солнышко обязательно должно появиться. Ну, так говорит гидрометцентр из прошлого. Ветер 7 метров в секунду северо-западного направления. Сегодня днем температура воздуха прогреется, солнышко прогреет его до плюс 21, соответственно, градуса тепла. А что касаемо завтрашней погоды, завтра у нас очень хорошая погода, где температура воздуха будет составлять 22 градуса тепла, будет солнечно, ну и, соответственно, конечно же, ветра не будет. Очень хорошая погода нас ждет до завершения рабочей трудовой недели. В субботу-воскресенье немного температура поднимется до 26. Следующая рабочая неделя не обрадует нас со своей погодой, где местами и временами также синоптики прогнозируют осадки. Ну, слабые осадки. О сильных говорить не будем, что такое сильные осадки для нас, вы сами понимаете. А вот. В общем, подходил к рабочему месту с остановки общественного транспорта. Погода утром была очень хорошая, пока дождя не было. Я, значит, застал такую картину. Наши соседи, Митрич и его жена, не о чем-то спорили. Потом жена, значит, отошла в сторону остановки, прошла мимо меня, поздоровалась. В это время я, значит, наблюдаю такую картину. Когда я подходил, Митрич что-то так смотрел на свои ладони. Я подошел, поздоровался. Я говорю: слушай, Митрич, а что ты смотришь-то на свои ладони? Что ты там увидел? Он говорит: ты знаешь, Рассел, когда я вспоминаю свой брак, то смотрю на свои ладони и не могу понять. Я говорю: что ты не можешь понять? Митрич сказал: я не могу понять, где оборвалась линия ума.
2: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

0: Радио Прибой.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета.

0: с рассветом встречали.
1: Те, которые когда-то восхищались группой «Руки вверх», сегодня бы сказали бы просто «Вау, да мурашек, просто браво». Но те, которые тогда им было по 13, они, конечно же, бесконечно восхищались вокалом Сергея Жукова. И говорили в нем столько силы, глубины, искренности, трогает до глубины души. Спасибо, что делитесь этим даром. Ну, сегодня они уже подросли, но тем не менее, по-прежнему группа «Руки вверх» существует и далее будет существовать. Одна из самых новых песен этой группы «Сияй» прозвучала на волнах нашей радиостанции. Наша радиостанция — это «Прибой».
2: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
3: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Какая хорошая песня, сказала девушка, которая пришла с новостями. Кто поет? Я говорю, это Savage Garden, банда и песня под названием «До луны и обратно». Она говорит, это американцы. Я говорю, ну не совсем, это австралийцы, но на данный момент, по-моему, они проживают в Америке, если я не ошибаюсь. А, слушай, а американцы действительно были на Луне? Спросила девушка, которая новости будет читать. Я говорю, конечно, были. По-моему, был Алан Шепард, Нил Армстронг, они вдвоем были. А кто был первым космонавтом американцев? Я говорю, американцев первым космонавтом был Алан Шепард. Он через месяц после Юрия Алексеевича Гагарина полетел в космос. А вообще-то, говорю, знаешь, Диан, хотели послать, говорю, обезьяну американцы, но в НАСА пришла куча писем в защиту прав животных, а в защиту Шепарда не пришло ни одно письмо. Вот он, собственно говоря, и полетел. Так, впереди у нас новости, 3 минуты самых интересных новостей на волнах радио Прибой. Час эфира подошел к своему логическому завершению. Мы с вами услышимся в следующем музыкальном часе, где править балом, как и в этом, будет только лучшая музыка. Всем доброе утро, пройдемте, дамы и господа, пройдемте.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Социальный фонд оказывает около 40 мер поддержки, связанных с детьми. В Дагестане запустили Самурскую малую ГЭС и новый микрорайон строят в Мамедкале. Теперь подробно. Поддержка семей входит в число главных приоритетов социального фонда. На данный момент он предоставляет порядка 40 различных мер поддержки, связанных с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. В их число входят единовременные выплаты и ежемесячные пособия, выплаты в рамках госпрограммы федеральных проектов, таких как материнский капитал или единое пособие, а также предоставление компенсации и льгот в натуральном виде, включая путевки в санатории, оплату летнего отдыха и многие другие. В России разработан новый образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов. Его планируется ввести с 1 сентября следующего года. Согласно изменениям, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность более подробного обучения в специализированных классах, например, инженерных, медицинских или лингвистических, отметили в Минпросвещении. Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели. В Докуспаринском районе Дагестана прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию Самурской малой гидроэлектростанции. Она построена в рамках создания Самурского энергетического кластера. Напомню, в сентябре прошлого года был заложен первый куб бетона в основании станции. Тогда торжественный старт строительства дали представители энергетической сферы, власти и Дагмелиаводхоза. Сейчас объект завершен и введен в состав Единой энергетической системы России. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высший знак отличия орден мать-героиня жительницы Дагестана Бурлият Меджидовой. Она удостоена этого почетного звания за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи. Вместе с супругом она воспитывает 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. В республике семья известна как образец верности, традиционным ценностям, взаимного уважения и почитания старших. Отмечается, что вручение высокой награды в Кремле подчеркивает ключевой приоритет государственной политики России по поддержке и защите многодетных семей. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Как-то до этого Диана сказала, я не люблю дождь. А если такая кнопочка была бы, которую можно было бы нажать, дождик закончился, я была бы рада. Я говорю, есть такая кнопка. Она говорит, серьезно. Я говорю, ну вот смотри. В Махачкале обалдевшие работники шиномонтажа рассматривают крутейший тюнинговый Porsche кабриолет. Ну, давление в шинах проверить заехал. Посреди роскошной приборной панели выделяется большая красная кнопка. Спрашивают, значит, пацана. Это что за кнопка? А это от дождя же есть в натуре, говорит он. Че, крыша выезжает? Нет, говорит пацан, конкретно дождь перестает. Всем доброго утра. Yeah!

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Знаете, когда самая высокая продуктивность у исполнителей? Это весна и осень. Спросите, почему не лето? Ну, летом самая низкая продуктивность, потому как летом ничего не хочется делать. Вот. Именно поэтому наш эфир сегодня пестрит новинками. Что не песня, то новое. Митя Фомин, полчаса, так называлась песня, которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Спросите, о чем песня? Да просто ни о чем. Что увидел, о том и спел. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброе утро, вам хорошего настроения. Впереди у нас прогноз погоды и рубрика «Пробки». Руководит процессом Расул Алибеков.
1: Кырджили – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Я вспоминаю 90-е годы, которые знаменовали собой пусть и в меру плавный, но неуклонный закат эры классического блюза, хард-рока и, конечно же, хэви-металла. Ну и постепенное смещение акцента в сторону более молодых, прогрессивных и альтернативных стилей музыки. Однако в первой половине 90-х многие старички из числа ветеранов сцены все еще не торопились сдавать позиции своим более молодым, напористым и самоуверенным коллегам по цеху, умудряясь периодически выдавать на гора действительно оригинальные и знаковые в своем роде альбомы и, конечно же, песни. Я об альбоме «Don't Fade Away» Дэвида Ковердейла и группы «Whitesnake». И заглавная партия этого великолепнейшего альбома прозвучала только что на волнах «Радио Прибой».
1: Реклама на радио. В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

Вот о чем я подумал. Знаете, успешно и особенно успешно синоптикам удаются долгосрочные прогнозы погоды. Так они предсказывают теплую погоду летом и холодную зимой. А сейчас 16, идет дождь, днем плюс 20, дождя днем не будет. Ветра, походу, тоже не будет.

0: Эти музыканты известны мелодичными песнями с ясной драматургией и, конечно же, выразительным вокалом. Кто такие? Банда называется Keen. Это англичане. А, кстати, еще они известны использованием фортепиано и клавишных в качестве ведущих инструментов вместо традиционной гитары. Ну а так она называется рок-группа. Очень хорошая банда, между прочим, настоятельно рекомендую тем, кто любит рок. 8 часов и 34,5 минуты, время московское. Впереди у нас много полезной информации. Ну и, конечно же, дорожная ситуация в рубрике «Пробки» на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорогах.
1: Уникальные возможности человеческой психики во время неуправляемого заноса на дороге, где идет, в общем-то, дождь или же мокрая дорога, с большой точностью успеваешь посчитать, сколько вокруг тебя Лексусов, Мерседесов и прочих BMW. Хотя, в принципе, тут вокруг только одни Лексусы, Мерседесы и прочие BMW, а также шедевры китайского автопрома. Что касаемо дорожной развязки, на данный момент желтым выделен проспект Кошинского, далее Первая Махачкала, Первуха. А там что, там до сих пор на Камаева не сделали дорогу, что ли? Вот я где-то в социальных сетях наблюдал, что вроде бы люди жалуются, что выкопали. Так все там и стоит. Но это не только у вас там, ребята, это по всему городу сейчас такие моменты. Так что наберитесь, пожалуйста, терпения. Дорожники работают. И в лучшем случае, конечно же, для вас это все делается. И дорога будет очень хорошая. Так, троллейбусное кольцо в четыре стороны немного выделено. Въезд в город Махачкалу, как с новой, так и со старой трассы. Далее проспект Насрудинова и Петра Первого. Соответственно, в центре города Махачкалы небольшое скопление. Улица Магомедгаджиева, а также центр. Ну, люди едут на работу, и нужно им, естественно, пожелать счастливого пути. Соблюдайте при этом, конечно же, правила дорожного движения. И помните, что парковаться нужно в городе так, как нужно парковаться. Ибо я знаю, что именно у нас придумали параллельную парковку. Это когда ты запарковался, и тебе совершенно параллельно, куда встанут остальные. Нет, ничего подобного. Не бросайте ваш автомобиль, и тем самым не создавайте проблемы для людей, которые спешат на работу, домой или же еще куда-то по делам. Не оставляйте свои машины где попало, именно там, где работает служба эвакуации, ибо вашу машину просто-напросто заберут. Ну а так, всем счастливого пути!
0: Первый.

0: У кого есть этот альбом, несомненно, конечно же, они вспомнят альбом под названием «Made in Heaven», который появился на полках музыкальных магазинов 16 ноября 1995 года. И альбом был принят просто на ура критикой и публикой, стал самым популярным и самым коммерчески успешным студийным альбомом из всех когда-либо выпущенных группой Queen. Приятно было вспомнить хиты давно минувших дней на волнах радио «Прибой» в рубрике «Вспомни, что было». Самая главная и самая заглавная партия альбома «Made in Heaven» на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: Лезгинская поговорка.
3: Вацун рекелай, була харфида. Хелюн рекелай, вацар.
4: Море забывает реки, а реки забывают родники.
2: Радио «Прибой».

0: Не успело начаться лето, сказала Диана Гаджиева, которая сейчас новости вам расскажет. А лето практически... Нет, оно уже практически закончено. А знаешь, когда на самом деле заканчивается лето? А спросила меня Диана. Я говорю, конечно, знаю. Она говорит, когда? Ну, с первыми объявлениями на сайтах вакансий требуются Дед Мороз и Снегурочка. Да нет, у природы нет плохой погоды, это летняя погода, и очень скоро погода возьмет свое, летнее. Мы завершаем час эфира, переходим в час следующий. На стыке времени у нас новости.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета могут снизить. Премьер Дагестана проинспектировал больницу «Долгострой», и в Махачкале пройдет спортивно-патриотический фестиваль. Теперь подробно. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации иммиграционного учета могут снизить. Такой правительственный законопроект принят во втором чтении. Проектом закона предлагается установить штрафы в размере от 80 до 100 тысяч рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день и от 160 до 200 тысяч рублей, если такое повторилось. Если срок нарушен на 2 и более рабочих дня, размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал недостроенную больницу на 300 коек в Избербаше, возведение которой началось еще в 2005 году и было заморожено в 2014. Степень готовности объекта составляет 65%. Работы остановились из-за отсутствия финансирования. Премьер подчеркнул, что больница получит статус учреждения второго уровня, поэтому должна будет обслуживать не только жителей Избербаша, но и соседних районов. Он поручил Минздраву Дагестана совместно с финансово-экономическим блоком проработать вопросы финансирования для завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Открыта регистрация на участие в праздновании Дня молодежи. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничное мероприятие состоится по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала. Событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Дети из Новолакского и Дохадаевского районов, а также из Махачкалы отправились в Санкт-Петербург. Поездка стала возможна благодаря приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова, который выделил 300 путевок для дагестанских ребят. Как сообщили в администрации, дети разместились в летнем оздоровительном лагере «Восход» и пробудут там до 19 июня. Приглашение получили школьники из районов, пострадавших от наводнения. Сегодня в 16 часов 30 минут на базе Республиканской детско-юношеской средней школы Миноборнауки Дагестана состоится спортивно-патриотический фестиваль. Мероприятие приурочено сразу к трем значимым датам – Международному дню защиты детей, 35-летию учреждения и Году единства народов России. В программе мастер-класс от отделений футбола, волейбола, бокса, карате, тэквондо, шахмат и стрельбы из лука, а также чемпионат по дартсу, в котором сможет участвовать любой желающий. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Да, я вот вспоминаю детство, где лето было эпохой, сказала Диана Гаджиева. Ну а теперь, я говорю, да, в детстве лето было эпохой, а теперь всего лишь 3 зарплаты. Да, были времена. Хажилав, хажилав, воря хажилав, на радио «Прибой». Поехали.

0: Эта банда называется «Мураками». Песни называются «Гулять просто». Так, далее информация о нашем деловом партнере. Ну а что касаемо дождливой погоды, гулять под дождь, ну почему бы и нет, ведь дождь... Это мягкие капли, которые стучат по стеклу, образуя мелодию, которая тянет за собой вглубь мыслей. Воздух наполнен свежестью, но серые облака затянули небо, словно старое-старое одеяло. В этом мире внутренняя тишина кажется особенно громкой. Каждый звук, каждая капля делает пространство более личным, наверное, укрывая от суеты и повседневной рутины. Меня зовут Расул, фамилия моя Алибеков, я работаю на радио «Прибой» и работаю здесь, знаете, много лет и, естественно, конечно же, с удовольствием. Я всех приветствую во вторник, второй день рабочей трудовой недели на волнах радио «Прибой» и желаю всем доброго утра.
1: Кырджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кырджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Один из наиболее частых вопросов, которые задают многим, да и группе на протяжении всей их карьеры, откуда взяли они свое имя? Что касается уникального имени Дюран Дюран, то объяснение ему довольно-таки простое. Источником вдохновения послужил доктор Дюран Дюран. Это был такой злой персонаж научно-фантастического фильма «Барбарелла». Ну и, как рассказывали сами участники группы, они выбрали именно такое имя в основном из-за того, что им нравилась психоделическая музыка, представленная фильмом, фильме, ну а также ретро-футуристическая эстетика моды того времени. Песня называется «Coming Down», два Дюрана на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
7: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: о погоде.
1: В гидрометцентре бы сказали метеорологи, осень еще не началась, но лето уже, походу, закончилось. Вы знаете, у нас как в Санкт-Петербурге и в Лондоне. Хотя в Санкт-Петербурге 3 раза за день меняется погода, в Лондоне 4 раза, но у нас тоже. В общем-то, поменяется сегодня, так говорит гидрометцентр. Сейчас дождь, 17 градусов тепла. А ветер слабый, 5 метров в секунду, северо-западного направления. Днем плюс 20, без дождя. А Филипп Киркоров далее продолжит.
2: Радио «Прибой».
3: Почему так жесток снег, оставляет твои следы? И по кругу зачем бег, и бежишь от меня?

0: не вернуть.
1: Реклама на радио.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Гастроцентр Зайнудина Абхазия.

0: гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кстати, музыкальной редакции нашей радиостанции респект и уважуха за то, что предоставили мне оригинальную версию песни в исполнении Сиси Кейдж под названием «Heaven and Hell». 24 ноября 1986 года вышел «Heaven and Hell», второй сингл со второго студийного альбома «Welcome to the Heartbreak Hotel». Немецкая популярная певица Сиси Кейдж. Песню «Heaven and Hell», как и все остальные на альбоме, написал и спродюсировал Дитер Болин. Но как же получилось, что буквально через месяц и 7 дней песня стала мегахитом в СССР? Но дело в том, что в новогодней программе «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», которая начиналась около 3 часов утра 1 января 1987 года, показали часть программы «Петерс Поп Шоу». И среди множества песен прозвучала «Heaven and Hell» в исполнении Сиси Кейдж. И уже через пару дней, в субботу 3 января, эта песня гремела во всех клубах, дискотеках и просто, ну, на квартирных, скажем так, посиделках. Да еще и не по одному разу. Вот что увидели советские люди в новогоднюю ночь 1 января 1987 года. И что услышали прямо сейчас на радиоприбой.
1: Реклама.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Социальный фонд оказывает около 40 мер поддержки, связанных с детьми. В Дагестане запустили Самурскую малую ГЭС и новый микрорайон строят в Мамедкале. Теперь подробно. Поддержка семей входит в число главных приоритетов социального фонда. На данный момент он предоставляет порядка 40 различных мер поддержки, связанных с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. В их число входят единовременные выплаты и ежемесячные пособия, выплаты в рамках госпрограммы федеральных проектов, таких как материнский капитал или единое пособие, а также предоставление компенсации и льгот в натуральном виде, включая путевки в санатории, оплату летнего отдыха и многие другие. В России разработан новый образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов. Его планируется ввести с 1 сентября следующего года. Согласно изменениям, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность более подробного обучения в специализированных классах, например, инженерных, медицинских или лингвистических, отметили в Минпросвещении. Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели. В Докуспаринском районе Дагестана прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию Самурской малой гидроэлектростанции. Она построена в рамках создания Самурского энергетического кластера. Напомню, в сентябре прошлого года был заложен первый куб бетона в основании станции. Тогда торжественный старт строительства дали представители энергетической сферы, власти и Дагмелиаводхоза. Сейчас объект завершен и введен в состав Единой энергетической системы России. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высший знак отличия орден мать-героиня жительницы Дагестана Бурлият Меджидовой. Она удостоена этого почетного звания за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи. Вместе с супругом она воспитывает 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. В республике семья известна как образец верности, традиционным ценностям, взаимного уважения и почитания старших. Отмечается, что вручение высокой награды в Кремле подчеркивает ключевой приоритет государственной политики России по поддержке и защите многодетных семей. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Да, и, кстати, конечно же, будет сказать, что это их новая песня под названием «In Your Corner». А вот словосочетание «Imagine Dragons», «Воображаемые драконы» или же «Представь драконов» или же «Реактивные драконы». Анаграмма другого словосочетания, вот какого знают только сами музыканты. Ну и наиболее популярное фанатское предположение – это «Raged Insomnia» – «Разъяренная бессонница». В любом случае, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Просто молодцы и великолепно. Далее информация о нашем деловом партнере и несколько секунд для того, чтобы мне вам пожелать доброе утро и представиться. Доброе утро, Расул Ибеков.
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: Что хочу сказать, так этот проигрыш, который сейчас здесь звучит в этой песне, он стоит всей песни. В годы своей молодости Юрий Антонов написал десятки хитов, вошедших в золотой фонд нашей эстрады. Под многие из них проходило мое детство. Многие я напеваю до сих пор. Ну, есть те песни, а «Крыша дома», «Вот как бывает», «Жизнь», «Море, море». Этот список, конечно же, можно продолжать долго. Я уверен, у каждого он свой. А далеко не у каждого автора столько песен уходит в народ. Одна из моих в моем личном рейтинге любимых песен занимает особое место. Это песня, которая называется «Не забывай», больше известная как «Мечта сбывается». И именно эта песня прямо сейчас прозвучала на волнах радио «Прибой». На данный момент у меня все. Мы с вами услышимся через чуть-чуть.
1: Реклама. Скрипят тормоза. Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Аварская поговорка.
9: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
8: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Так, ну а теперь о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале. На данный момент дождь прекратился, 18 градусов тепла сейчас в столице Дагестана, днем плюс 20. Солнышко пробивается, и мы его увидим. 6 метров в секунду ветер северо-западного направления. Осадков в ближайшее время пока, по крайней мере, так говорит гидрометцентр, не ожидается.
1: Все

Походу, еще и слушая песню, ну, в общем-то, еще и смотрю клип. Ну, просто чудесный, вообще чудесное исполнение. Знаете, о чем подумалось? Хочется смотреть и слушать, слушать и смотреть. Песня

0: Ну, в общем, о новом таланте Натали Имбругли говорить я не буду. Это новый талант из Австралии. Я просто скажу, что работа была выполнена просто великолепно, и эта песня прозвучала на волнах радио «Прибой». Не нужны комментарии, они здесь просто излишни.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Еще один рабочий день, я засчитаю в свой актив, и пора уже мне с вами попрощаться. А здесь был Хасбулат Рахманов, чуть далее Рустам Ахмедханов. И мир это для нас двоих. Далее будет Сыл. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Расул Алибеков, у вас все будет хорошо.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета могут снизить. Премьер Дагестана проинспектировал больницу «Долгострой», и в Махачкале пройдет спортивно-патриотический фестиваль. Теперь подробно. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации иммиграционного учета могут снизить. Такой правительственный законопроект принят во втором чтении. Проектом закона предлагается установить штрафы в размере от 80 до 100 тысяч рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день и от 160 до 200 тысяч рублей, если такое повторилось. Если срок нарушен на 2 и более рабочих дня, размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал недостроенную больницу на 300 коек в Избербаше, возведение которой началось еще в 2005 году и было заморожено в 2014. Степень готовности объекта составляет 65%. Работы остановились из-за отсутствия финансирования. Премьер подчеркнул, что больница получит статус учреждения второго уровня, поэтому должна будет обслуживать не только жителей Избербаша, но и соседних районов. Он поручил Минздраву Дагестана совместно с финансово-экономическим блоком проработать вопросы финансирования для завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Открыта регистрация на участие в праздновании Дня молодежи. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничное мероприятие состоится по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала. Событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Дети из Новолакского и Дахадаевского районов, а также из Махачкалы отправились в Санкт-Петербург. Поездка стала возможна благодаря приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова, который выделил 300 путевок для дагестанских ребят. Как сообщили в администрации, дети разместились в летнем оздоровительном лагере «Восход» и пробудут там до 19 июня. Приглашение получили школьники из районов, пострадавших от наводнения. Сегодня в 16 часов 30 минут на базе Республиканской детско-юношеской средней школы Миноборнауки Дагестана состоится спортивно-патриотический фестиваль. Мероприятие приурочено сразу к трем значимым датам – Международному дню защиты детей, 35-летию учреждения и Году единства народов России. В программе мастер-класс от отделений футбола, волейбола, бокса, каратэ, тэквондо, шахмат и стрельбы из лука, а также чемпионат по дартсу, в котором сможет участвовать любой желающий. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». «Прибой» – золотой хит Дагестана.

0: Музыка воспоминаний. На радио Прибой с Адамом Будагиловым.
1: Реклама.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, на волнах радио прибудет песня, рожденная после ссоры или спора с жены. Так родилась она у Александра Шевченко. После разногласия они разошлись по разным комнатам. Музыкант провел ночь на кухне, придумывая, как загладить вину перед любимой. И к утру сочинил этот стих. На следующий день супруги помирились, но Шевченко решил показать строгим своим коллегам-музыкантам. И песню записали, в конце концов, и вопреки ожиданиям артиста, она зазвучала по всей стране. И чтобы закрепить успех, Шевченко снял даже клип на эту песню, где главную роль сыграла давняя его подруга, начинающая тогда актриса Екатерина Стриженова, известная телеведущая. Сам же Александр Шевченко считает, что в этой песне он выражает позицию сильного человека, а не подкаблучника, как его иногда называли друзья. 11:21, точное московское. Вы слушаете радио «Прибой». Это программа «Ретро» и история песен. И, конечно, наслаждаться будем в течение всего этого часа песнями из прошлого, из нашей с вами юности. Зовут меня Адам. Сегодня вторник и 2 июня. Будьте с нами.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Друзья мои, на волнах радио прибыла легендарная шведская группа Ace of Base. Ровно 36 лет назад вышел первый альбом этого коллектива. Очень сложно, конечно, поверить, что столько времени позади. С того дня, как мы впервые услышали одну из песен Happy Nation группы Ace of Base. Программа «Ретро», радио прибой, половина 12-го московское время. Актрис Александр Добрынин, Гарри Мур, Марина Хлебникова, Ричи Пауэр, Филипп Киркоров. Все это в ближайшие минуты на волнах радио прибоем. Пока послушаем, что предлагает нам реклама.
1: Реклама.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов.

0: республике. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Легендарные блюзы рок-гитарист, друзья мои, Гарри Мур на волнах радио «Прибой», прославившийся как гениальный музыкант, игравший всю жизнь на праворуких гитарах. Его «Still Got the Blues» прозвучал на волнах радио «Прибой». Это программа «Ретро», напомню вам, друзья мои. И уже 11.46 по Москве. И на волнах радио «Прибой» с наступлением очередного музыкального часа начнется программа по заявкам «Чарт Влади». Вы уже можете писать свои сообщения, поздравления, просто желание послушать ту или иную песню. Составите вы именно наш следующий плейлист следующего музыкального часа. Можете писать на Макс на 8-988-291-1007. И ваша песня обязательно прозвучит для вас, собственно, любимого человека или для кого-то. Вообще-то, делайте это уже. Мы ждем ваши сообщения. На 8-988-291-1007 пишите на Макс. А пока мы продолжаем музыкальный эфир. Программа «Ретро», «Чашка кофею» от Марины Хлебниковой.
1: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
2: Радио «Прибой».
3: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Судахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
3: На Радио Прибой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Социальный фонд оказывает около 40 мер поддержки, связанных с детьми. В Дагестане запустили Самурскую малую ГЭС и новый микрорайон строят в Мамедкале. Теперь подробно. Поддержка семей входит в число главных приоритетов социального фонда. На данный момент он предоставляет порядка 40 различных мер поддержки, связанных с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. В их число входят единовременные выплаты и ежемесячные пособия, выплаты в рамках госпрограммы федеральных проектов, таких как материнский капитал или единое пособие, а также предоставление компенсации и льгот в натуральном виде, включая путевки в санатории, оплату летнего отдыха и многие другие. В России разработан новый образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов. Его планируется ввести с 1 сентября следующего года. Согласно изменениям, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность более подробного обучения в специализированных классах, например, инженерных, медицинских или лингвистических, отметили в Минпросвещении. Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели. В Докуспаринском районе Дагестана прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию Самурской малой гидроэлектростанции. Она построена в рамках создания Самурского энергетического кластера. Напомню, в сентябре прошлого года был заложен первый куб бетона в основании станции. Тогда торжественный старт строительства дали представители энергетической сферы, власти и Дагмелиаводхоза. Сейчас объект завершен и введен в состав Единой энергетической системы России. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высший знак отличия орден мать-героини жительницы Дагестана Бурлият Меджидовой. Она удостоена этого почетного звания за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи. Вместе с супругом она воспитывает 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. В республике семья известна как образец верности, традиционным ценностям, взаимного уважения и почитания старших. Отмечается, что вручение высокой награды в Кремле подчеркивает ключевой приоритет государственной политики России по поддержке и защите многодетных семей. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Час желаний. С Адамом Будагиловым.
8: Ну что, друзья мои, мы начинаем принимать, зачитывать скоро ваши сообщения, которые уже накопились на программе «Час желаний». Приветствую всех, каждого, друзья мои, и желаю хорошо провести этот час в компании хорошей музыки. 12.16, точное, московское, 2 июня, вторник, зовут меня Адам, и вы можете уже писать тоже, если уже только настроились нашу волну, на Макс, на 8988-291-1007, ваша любимая песня, песня любимого человека прозвучит в течение этого музыкального часа на волнах радио «Прибой». Ну, а пока напомню о том, что у программы есть прекрасный ювелирный спонсор, скажем так, Росювелир, салон Росювелир, это уже 20 лет на рынке, и дарит красоту и радость своим клиентам. Давайте послушаем ролик.
9: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.

0: час желаний.
1: Наслаждаемся, друзья мои, хорошим днем под названием вторник. В столице за окнами немного покапало. Обещали синоптики. Почему обещали сильный дождь, но почему-то не так уж все страшно, как говорили. И вот так 12:20 уже точное время. И у нас сообщение вот такое вот, первое, одно из первых. Добрый день, прибой, всем слушателям. Меня зовут Зоя, хочу подарить настроение и песню подруге Асе с самыми теплыми пожеланиями. Мари Краймбрери для Аси от Зои. Коротко, ясно, мам, я стану мамой, это называется песня. Давайте послушаем.
0: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.

0: час желаний.
1: Это программа по заявкам, друзья мои. На максимум можете писать на 8-988-291-1007. И ваша любимая песня прозвучит. Конечно, вы можете обозначить, для кого она будет звучать. И, возможно, в фразе у кого-то поздравьте. Это делайте до конца часа. 24 минута первого. И у нас сообщение следующее. Привет, радио Прибой. Поставьте, пожалуйста, для меня Клиффа Ричарда. Не указали, правда, трек. Вот, видать, большая поклонница Виктория. Зовут ее Клиффа Ричарда. С удовольствием, конечно, поставим Клиффа Ричарда, эту легендарную звезду. Somewhere Over the Rainbow называется трек, который получит в исполнении Клиффа на волнах радио Прибой для Виктории.

Итак, друзья мои, продолжаем слушать хорошие песни на волнах радио «Прибой» в программе «Час желания». Здравствуйте, «Прибой». Сегодня в пасмурный день. Хочу пожелать всем хорошего настроения. Спасибо большое. И поздравить моего брата и невестку с рождением дочери. Мы вас любим. И что? Зайнаб. С любовью Зайнаб тоже подписалась. Вот. Ну что ж, для ваших брата и невестки в честь рождения дочери, вашей племянницы Зайнаб, музыкальный президент готов. Народный артист Дагестана Зайнаб Ахаева на волнах радио «Прибой».

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
9: Итак, друзья, программа «Час желаний», 12.39, на максимум можете писать на 8-988-291-1007. Хорошие песни для хороших людей звучат в этом часе. А у нас следующий такой презент. Хочу заказать песню своей маме Суна из села Советское от дочки Гульнары из Макачковой. Азербайджанскую песню хочу пожелать ей здоровья и долгих лет жизни. Что ж, маме Суна, большой привет от нас тоже, друзья, уважаемая Гульнара. И, конечно, вот еще написала Гульнара: хорошо, спасибо вам большое, благодарю вам, радую своих родных песнями и пожеланиями. В данном случае вашу маму Сунна радуете вы, и мы это тоже совершаем уже. Бриллианта Даша специально для вашей мамы, песня на азербайджанском звучит в программе «Час желаний».

0: «Час желаний» с Адамом Будагиловым.
1: Конечно, приветствуем всех тех, кто присоединился к нашей компании недавно. Это программа «По заявкам». Вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007. Очередное сообщение вот для моего друга, который добровольцем отправился на СВО. Пусть прозвучит его любимая песня Александра Малинина «Мольба». «Возвращайся живым, великий воин», дописала еще Патимат из города Избербаш. 85-я часть тоже вот дописана. Ну что ж, для вашего друга, который ушел, как вы написали, добровольцем в СВО, его любимая песня в исполнении Александра Малинина «Мольба» звучит на волнах радио «Прибой» в программе «Час желаний».

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
7: Итак, друзья, мы почти в финале, 12.52 на студийных часах. Приветствуем еще раз всех, кто остается с нами. Хорошая музыка до конца часа дозвучит. Это будет еще один отличный трек. Я уже вижу. Но прежде скажу о том, что у программы спонсор — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
8: Дорогие слушатели, спешим поделиться с вами замечательным предложением от ювелирной сети «Росювелир». Ищите идеальные украшения для себя или близкого человека? В «Росювелир» вы найдете исключительное качество и утонченный стиль, которые подчеркнут вашу уникальность. Приглашаем вас посетить наши салоны и погрузиться в мир изысканных украшений. Не стесняйтесь звонить нам по номеру 68 20 40 для профессиональной консультации.
0: «Росювелир».
7: И сообщение, наверное, последнее зачитаем, друзья мои, в этой программе. Салам алейкум, прибой. Включите для моего друга Артура песню в исполнении Джонаса Блю, Фити с Изи Бупизу, «Лайфлайн». Спасибо заранее, написал нам вот друг Артура, который постарается для своего друга, чтобы прозвучала песня для него, собственно, наверное, и для себя, конечно, любимого тоже. Мы это делаем с большим удовольствием. Джонас Блю, Фити с Изи Бизу. «Лайфлайн» звучит в финале программы по заявкам. Вечером с 17 до 18 можете писать на номер, на наш МАКС, на 8-988-291-1007. А пока дослушаем этот час и новости ровно в 13.00.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости.
2: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета могут снизить. Премьер Дагестана проинспектировал больницу «Долгострой», и в Махачкале пройдет спортивно-патриотический фестиваль. Теперь подробно. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации иммиграционного учета могут снизить. Такой правительственный законопроект принят во втором чтении. Проектом закона предлагается установить штрафы в размере от 80 до 100 тысяч рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день и от 160 до 200 тысяч рублей, если такое повторилось. Если срок нарушен на 2 и более рабочих дня, размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал недостроенную больницу на 300 коек в Избербаше, возведение которой началось еще в 2005 году и было заморожено в 2014. Степень готовности объекта составляет 65%. Работы остановились из-за отсутствия финансирования. Премьер подчеркнул, что больница получит статус учреждения второго уровня, поэтому должна будет обслуживать не только жителей Избербаша, но и соседних районов. Он поручил Минздраву Дагестана совместно с финансово-экономическим блоком проработать вопросы финансирования для завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Открыта регистрация на участие в праздновании Дня молодежи. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничное мероприятие состоится по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала. Событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Дети из Новолакского и Дахадаевского районов, а также из Махачкалы отправились в Санкт-Петербург. Поездка стала возможна благодаря приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова, который выделил 300 путевок для дагестанских ребят. Как сообщили в администрации, дети разместились в летнем оздоровительном лагере «Восход» и пробудут там до 19 июня. Приглашение получили школьники из районов, пострадавших от наводнения. Сегодня в 16 часов 30 минут на базе Республиканской детско-юношеской средней школы Миноборнауки Дагестана состоится спортивно-патриотический фестиваль. Мероприятие приурочено сразу к трем значимым датам – Международному дню защиты детей, 35-летию учреждения и Году единства народов России. В программе мастер-класс от отделений футбола, волейбола, бокса, каратэ, тэквондо, шахмат и стрельбы из лука, а также чемпионат по дартсу, в котором сможет участвовать любой желающий. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну ахур, ардну ишуру.
2: Кто летом спал, зимой заплачет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Очень вкусный лимонад. Один такой.
6: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
7: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Реклама на радио.
1: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8 928 046 8108, а также 78 02 19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия. УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
9: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Ну что, друзья мои, мы слышим на волнах радио прибой прекрасный голос певицы Солиды. «Ищу тебя» называется трек на даргинском языке. И это почти конец очередного музыкального часа дня под названием «Вторник», сегодня 2 июня. И, конечно, приветствуем всех, кто остается в компании нашего радио. Прибой приветствует каждого. Наслаждайтесь хорошими звуками, хорошими нотами. И мы решим этот час, как все быстрее, когда будет.
1: Best radio on 100.7 FM.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета могут снизить. Премьер Дагестана проинспектировал больницу «Долгострой», и в Махачкале пройдет спортивно-патриотический фестиваль. Теперь подробно. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации иммиграционного учета могут снизить. Такой правительственный законопроект принят во втором чтении. Проектом закона предлагается установить штрафы в размере от 80 до 100 тысяч рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день и от 160 до 200 тысяч рублей, если такое повторилось. Если срок нарушен на 2 и более рабочих дня, размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал недостроенную больницу на 300 коек в Избербаше, возведение которой началось еще в 2005 году и было заморожено в 2014. Степень готовности объекта составляет 65%. Работы остановились из-за отсутствия финансирования. Премьер подчеркнул, что больница получит статус учреждения второго уровня, поэтому должна будет обслуживать не только жителей Избербаша, но и соседних районов. Он поручил Минздраву Дагестана совместно с финансово-экономическим блоком проработать вопросы финансирования для завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Открыта регистрация на участие в праздновании Дня молодежи. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничное мероприятие состоится по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала. Событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Дети из Новолакского и Дахадаевского районов, а также из Махачкалы отправились в Санкт-Петербург. Поездка стала возможна благодаря приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова, который выделил 300 путевок для дагестанских ребят. Как сообщили в администрации, дети разместились в летнем оздоровительном лагере «Восход» и пробудут там до 19 июня. Приглашение получили школьники из районов, пострадавших от наводнения. Сегодня в 16 часов 30 минут на базе Республиканской детско-юношеской средней школы Миноборнауки Дагестана состоится спортивно-патриотический фестиваль. Мероприятие приурочено сразу к трем значимым датам – Международному дню защиты детей, 35-летию учреждения и Году единства народов России. В программе мастер-класс от отделений футбола, волейбола, бокса, каратэ, тэквондо, шахмат и стрельбы из лука, а также чемпионат по дартсу, в котором сможет участвовать любой желающий. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». США.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, Заказ, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн.

0: а также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск, Унцуголь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета могут снизить. Премьер Дагестана проинспектировал больницу «Долгострой», и в Махачкале пройдет спортивно-патриотический фестиваль. Теперь подробно. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации иммиграционного учета могут снизить. Такой правительственный законопроект принят во втором чтении. Проектом закона предлагается установить штрафы в размере от 80 до 100 тысяч рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день и от 160 до 200 тысяч рублей, если такое повторилось. Если срок нарушен на 2 и более рабочих дня, размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал недостроенную больницу на 300 коек в Избербаше, возведение которой началось еще в 2005 году и было заморожено в 2014. Степень готовности объекта составляет 65%. Работы остановились из-за отсутствия финансирования. Премьер подчеркнул, что больница получит статус учреждения второго уровня, поэтому должна будет обслуживать не только жителей Избербаша, но и соседних районов. Он поручил Минздраву Дагестана совместно с финансово-экономическим блоком проработать вопросы финансирования для завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Открыта регистрация на участие в праздновании Дня молодежи. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничное мероприятие состоится по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала. Событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Дети из Новолакского и Дахадаевского районов, а также из Махачкалы отправились в Санкт-Петербург. Поездка стала возможна благодаря приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова, который выделил 300 путевок для дагестанских ребят. Как сообщили в администрации, дети разместились в летнем оздоровительном лагере «Восход» и пробудут там до 19 июня. Приглашение получили школьники из районов, пострадавших от наводнения. Сегодня в 16 часов 30 минут на базе Республиканской детско-юношеской средней школы Миноборнауки Дагестана состоится спортивно-патриотический фестиваль. Мероприятие приурочено сразу к трем значимым датам – Международному дню защиты детей, 35-летию учреждения и Году единства народов России. В программе мастер-класс от отделений футбола, волейбола, бокса, карате, тэквондо, шахмат и стрельбы из лука, а также чемпионат по дартсу, в котором сможет участвовать любой желающий. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: На волнах «Прибоя». Лучше.

0: Зажигательная лезгинка сегодня открывается. Новый музыкальный час в эфире радио «Прибой». Будьте счастливы, так называется эта зажигательная композиция в исполнении Ринаты Каримовой и Патимат Кагировой. А вот такой вот творческий дуэт, я думаю, что... только положительные эмоции может вызвать, конечно. «Будьте счастливы» — такое название замечательное. К сожалению, слов не понимаю, но, думаю, содержание тоже говорит о самом прекрасном. Я думаю, что для каждого человека счастье, конечно же, заключается в разных вещах. Все мы понимаем его по-своему. Для одних счастье – это духовные блага, для других – здоровье и благополучие близких, а для кого-то и вовсе материальные богатства. Да, почему бы и нет? Я, например, вкладываю понятие счастья, самое первое – это, конечно, благополучие своих детей и своей семьи. А еще в чем-то конкретном. Например, в процессе достижения того, что может сделать меня счастливой. Я думаю, что для многих творческих людей наверняка такой путь тоже знаком. Ну, на сегодняшний день, например, мне достаточно, что мой сын сдал сложный экзамен, и в этом сегодня и заключается мое счастье. И для каждого оно из вас, конечно же, свое. В общем, друзья, хочу пожелать всем нашим слушателям, чтобы каждый ощущал ежедневное счастье, будь то процесс или какие-то материальные блага, а скорее всего духовные или что-то сродни мне, это благополучие родных и близких. В общем, друзья, будьте счастливы.
1: Бой FM. Мир вокруг нее кажется ярким, солнечным и цветным. Алиса Шахназарова на радио «Прибой».

0: Анна Седокова и «Ветер перемен» только что в нашем эфире. Мы, друзья, люди порой очень по-разному реагируем на одинаковые вещи. Вот что для одного сродни катастрофе, для другого сущий пустяк. То, что для одного трагедия целой недели, для другого, например, не более чем небольшое недоразумение. Нет никого, кто прав, просто, мне кажется, мы все разные. А вот в некоторых вопросах мы и сами остаемся слишком неоднозначными, а порой и даже противоречивыми. Я вот как раз говорю о переменах, перемены в жизни. И на это, наверное, есть огромное количество взглядов и мнений. Как вы, например, относитесь к переменам в жизни? Кто-то воспринимает их как глоток свежего воздуха и возможность роста и перспективы, а кто-то, ну, совершенно не готов что-то менять в своей жизни, потому что, ну, и так все хорошо. В общем, можете поделиться своим мнением, друзья, написать к нам на смс-портал в мессенджер. Макс, будет интересно узнать и обсудить эту тему, почему бы и нет.
1: Реклама на радио. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

А как себя ведет самодостаточная женщина, даже если потерпела неудачу в отношениях? Она просто считает, что достойна всего лучшего, что может предложить ей жизнь. «Ты не пришел», так называется эта красивая композиция в исполнении Наиры Рахмановой, которую мы с вами прослушали в рамках рубрики «Премьера на радио прямая». Но мне кажется, друзья, достойная женщина в ситуации неудача в любви сохраняет баланс некий между заботой о себе и стремлением к гармоничным отношениям, не позволяя внешним обстоятельствам или другим людям определять ее самооценку и эмоциональное состояние.

0: Реклама на радио.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которые считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаярчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Реклама на радио.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Omnium Artium Medicina Nobilissima» – медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8-800-550-33-26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Социальный фонд оказывает около 40 мер поддержки, связанных с детьми. В Дагестане запустили Самурскую малую ГЭС и новый микрорайон строят в Мамедкале. Теперь подробно. Поддержка семей входит в число главных приоритетов социального фонда. На данный момент он предоставляет порядка 40 различных мер поддержки, связанных с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. В их число входят единовременные выплаты и ежемесячные пособия, выплаты в рамках госпрограммы федеральных проектов, таких как материнский капитал или единое пособие, а также предоставление компенсации и льгот в натуральном виде, включая путевки в санатории, оплату летнего отдыха и многие другие. В России разработан новый образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов. Его планируется ввести с 1 сентября следующего года. Согласно изменениям, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность более подробного обучения в специализированных классах, например, инженерных, медицинских или лингвистических, отметили в Минпросвещении. Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели. В Докуспаринском районе Дагестана прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию Самурской малой гидроэлектростанции. Она построена в рамках создания Самурского энергетического кластера. Напомню, в сентябре прошлого года был заложен первый куб бетона в основании станции. Тогда торжественный старт строительства дали представители энергетической сферы, власти и Дагмелиаводхоза. Сейчас объект завершен и введен в состав Единой энергетической системы России. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высший знак отличия орден мать-героиня жительницы Дагестана Бурлият Меджидовой. Она удостоена этого почетного звания за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи. Вместе с супругом она воспитывает 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. В республике семья известна как образец верности, традиционным ценностям, взаимного уважения и почитания старших. Отмечается, что вручение высокой награды в Кремле подчеркивает ключевой приоритет государственной политики России по поддержке и защите многодетных семей. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. В эфире радио Прибой, программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
2: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга» – подкаст, где мы рассказываем о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Марьям Абдуллаевна Мухомаева, коммерческий директор компании ИВТ. Марьям Абдуллаевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рада здесь оказаться, поговорить о бизнесе. Больше, конечно, люблю послушать, но надеюсь, мой скромный опыт сегодня кому-то будет полезен.
2: Я уверен, многим, поэтому всех призываю активно нас слушать, может быть, даже достать блокноты и записывать. Но начнем с нашего традиционного вопроса. Как вы объяснили бы, что такое маркетинг человеку, который от этой темы далек? Ну, может быть, допустим, соседу или знакомому?
3: Ну, если упрощать, вот любую модель бизнеса можно свести к схеме что-то предложить, продать и получить прибыль. Прибыль – это цель номер один в бизнесе, и она получается от взаимодействия бизнеса с клиентами. И вот маркетинг – это такой информационный канал для бизнеса, который позволяет изучить, что же такое привлекательное мы можем предложить, чтобы получить прибыль, чтобы наша цель номер один выполнялась в максимальном формате.
2: Отлично. Я думаю, что это еще одно определение маркетинга в нашу копилку. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Это важно для наших слушателей, чтобы они поняли, с кем мы сегодня общаемся. Как вы пришли в ИВТ, что было в начале и чем вы сегодня занимаетесь?
3: Ну, ВВТ, ИВТ – это компания, которая, я, можно сказать, один из отцов-основателей этой компании. Мы работали ранее, команда у нас была, ребята, мы программирование, разработка. И потихоньку эта компания трансформировалась в ИВТ. Сейчас основной фокус компании – это продажи в IT-сфере. Вот, в принципе, вот и все.
2: Хорошо. Ну, вот, насколько я помню, ИВТ почти уже 25 лет, правильно?
3: Да.
2: Вот что в компании изменилось за эти годы? Что является сегодня вашей главной отличительной чертой? Чем вы отличаетесь от обычного магазина техники?
3: Ну вот, как я уже сказала, за годы нашей работы мы много чем занимались. Разработка, интернет-провайдинг. На сегодня основной наш фокус – это продажи в IT-сфере. И чем мы отличаемся от просто магазина, это наша широкая компетенция в области IT. Если говорить проще, вот любое бизнес-процесс или государственный процесс, он связан с компьютерной техникой. Это инструмент, который в жизни каждого уже, наверное, не удивить. А это не только продажа и консультация, это, конечно, то, что лежит на поверхности, а это там локальные сети, IP-телефония, обслуживание предприятий. Вот этим всем мы занимаемся.
2: Мне кажется, многие сейчас даже не понимают, что стоит за этими словами, потому что обычные пользователи, они этим всем пользуются, да. И до конца, ну, не понимают, что за это права, да, там идут какие-то хабы, там непонятные эти слова и так далее. Главное, чтобы интернет не зависал.
3: Вроде того.
2: Ну, увы, с текущими блокировками это не всегда получается. Так, мы с вами сегодня выбрали интересную тему – маркетинг персонала. Вот немножко расскажите, пожалуйста, про вашу компанию именно с этой позиции, сколько у вас человек работает, какие процессы у вас сегодня происходят.
3: Так, у нас в компании работает около 50 человек, ну, 49 на сегодня, и из этого количества у нас 40 человек – это инженерно-технический персонал. Это не совсем программисты, но это специалисты в сфере IT.
2: Ну, знаете, вот мне кажется, удержать IT-сотрудника в Махачкале вдвойне тяжелее, чем в Москве, ну, или в Питере, там, и так далее. С какими соблазнами именно в подборе HR и удержании вы сталкиваетесь?
3: Ну, вообще IT-специалисты, на них высокий спрос, не только там в России, в мире. Это отрасль, которая вот находится как впереди цифровой технологии. Да, да, она самая такая передовая отрасль, быстрорастущая. И вот IT-специалист, он очень востребован, он может получить в Москве, в Питере, в больших городах намного выше оплату. В первую очередь, с чем мы конкурируем, это, конечно, уровень оплаты, который мы не можем обеспечить. Если человек, его не удерживает ничего здесь, в Дагестане, там ничего ему здесь не нужно, не нравится, он всегда найдет себе работу в большом городе и кратно выше в оплате. Но есть, конечно, люди, которые просто хотят жить здесь, дома, там, на юге и так далее. Они понимают, что они потеряют в оплате. И если есть при этом какое-то вот привлекательное место, которое позволяет им комфортно, достойно жить, они обязательно там будут работать.
2: Ну, мне кажется, сейчас некоторые наши слушатели могут подумать, что сейчас, если он поедет в Москву, там, значит, будет кратно зарабатывать. Я хочу, на самом деле, немножко предостеречь и донести следующую мысль. А именно, что когда вы оказываетесь в каком-то городе, вы по-любому будете начинать с низов, имеется в виду карьерного пути. Вам еще нужно будет доказать, что вы, ну, той компетенции относитесь, потому что я вот последнее то, что читал по каким-то статьям, новостям, невероятная конкуренция в IT в Москве, то есть там всех, кто условно называют джуниоры, там я особо разбираюсь, middle, сеньоры и так далее, вот они любят такие себе призвания давать, их стало очень много благодаря тому, что, ну, обучаются ребята, молодежь и так далее. На работу не берут, потому что сразу хотят взять опытного там сразу. Вы с этой проблемой сталкивались?
3: Ну, наверное, мы сейчас, вот то, что вы говорите, это речь идет о больших компаниях, это гиганты, они хотят опытных, они хотят готовых. Все-таки мы небольшая компания, и есть много достаточно небольших, средних компаний, которым нужны специалисты и готовы брать неопытных.
2: Начинающих.
3: Начинающих, ну, главное, чтобы человек был способен к обучению, трудолюбие, способность к обучению, это основа успеха.
2: Согласен с вами полностью. Возвращаясь к нашей теме, маркетинг персонала. Что такое ваше понимание, вот, персонал, маркетинг, HR-блок?
3: Ну, HR-блок – это, скорее, задача HR-блока – это найти интересных сотрудников для компании. То есть компания ищет сотрудников, выставляет критерии, предлагает какие-то предложения там, в цифрах, в чем-то, в зарплатах. А маркетинг персонала – это от обратного. То есть мы хотим сделать компанию привлекательной для сотрудников, чтобы те, кто у нас уже работает, или те, кто к нам теоретически может прийти работать, они прям хотели там быть. Они говорили, вот это классная компания, мы хотим там находиться, мы хотим там работать. И вот это комплекс мероприятий, который ты делаешь целенаправленно, чтобы быть привлекательным для сотрудника.
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Вот в маркетинге же есть разделение на привлечение покупателей, допустим, и удержание покупателя. То же самое в маркетинге персонала. Есть инструменты, направленные на привлечение кандидатов, и есть инструменты на удержание. Соответственно, я понимаю, вы говорите о том, что необходимо и вашей компании, и другим компаниям Дагестана сделать все, чтобы удержать сотрудников компании. И для меня даже это собирается такой образ, как престиж компании на рынке труда. Правильно я рассуждаю?
3: Да, но это вот зачастую чуть закрытое. Допустим, если мы опять-таки же говорим о каких-то больших компаниях, mm-hmm. которые публичны, там Яндекс и так далее, да, их условия вот, работы, они очень публичны. А привлекательность для сотрудника компании изнутри – это немножко закрытая тема, закрытая информация. И когда сотрудник попал в компанию, если мы реально его хотели, мы его получили, он работает, он эффективен, вот именно чтобы его удержать, это вот этот комплекс мер, чтобы его удержать, потому что прям вот так просто рекламировать, говорить, вот мы прям, у нас хорошо, у нас кофе бесплатный там круглые сутки.
2: Я понимаю, о чем вы говорите, но давайте тогда раскроем эту тему для наших слушателей. Вот понятное дело, что зарплата – это важно, но вы говорили о системе, ну, как я понимаю, есть какая-то система плюшек. Что, допустим, в вашей компании делается для того, чтобы удержать сотрудников?
3: Вот, в первую очередь, мы не забываем никогда, что вот IT-специалисты – это очень свободолюбивое сообщество, мы очень мобильные. Вот, когда говорят об удаленке, это по большей части, допустим, IT, это могут себе позволить, и удаленка, что угодно. То есть человек может выбирать. Поэтому человек очень ценит уважение к своему времени. То есть никаких штрафов за опоздание в IT, я даже не знаю, я это представить себе не могу. Человек должен понимать, что если у него нет работы, он может, ну, заняться каким-то там личным делом, недолго там, работа генерируется всегда. То есть уважение к личному времени – это раз. Обязательно хорошие, качественные рабочие места. То есть IT-специалисту нужно комфортное кресло, хороший компьютер, желательно отлично работающий интернет. Вот эти неработающие моменты, они раздражают специалиста, у него должны быть лучшие инструменты. Плюс комфортная среда в офисе, то есть чай, кофе, обед за счет компании. И так как вот в IT высокая интеллектуальная нагрузка на людей, это зачастую способствует выгоранию, то есть человек работает в одиночку над какой-то задачей, и чтобы вот этот человек не чувствовал себя каким-то выгоревшим, одиноким, надо обязательно корпоративные мероприятия, типа выезды, выезды с семьями, выезды с друзьями, там, вот возьмите всех своих жен, детей, мы поедем куда-то, пусть даже им всем никому не охота на этой траве сидеть, но надо их вытащить, заставить и все это оплатить, все это предложить.
2: Я один раз сталкивался в одной компании, только в одной компании это видел, кабинет психологической разгрузки. К сожалению, нас туда не пустили. Ну, вообще, как вы относитесь к такому инструменту?
3: Я не знаю, что там у них, подушки,
2: молотки. Я думаю, что, скорее всего, посуда для битья.
3: Или настоящий. Ну, у нас кабинет психологической разгрузки – это офисная кухня. Пришел, обсудил всю мировую политику, выпил чая, даже решение порой предложил и пошел дальше работать.
2: А вот скажите, вы упомянули, что у вас там почти 40 человек там, из почти 50, это инженерно-технический состав. Это очень высокая доля получается. Как вы вообще находите этих людей в Дагестане? Где ищете инженеров, технарей?
3: Ну вот мы компания уже довольно долго на рынке, и мы основной костяк у нас по большей части вот ключевые позиции, ну все у нас ключевые, все ценны, они работают уже больше 10 лет, это не прям совсем молодежь, это довольно зрелые взрослые специалисты.
2: То есть текучка минимальная?
3: Да, у нас минимальная текучка. Кстати, многие из них, вот у нас одно время наш генеральный директор по совместительству работал преподавателем в Политехническом институте. Угу. И прямо вот со студенческой скамьи у него была возможность ребятам, которые заинтересованы в получении практических знаний, предложить работу, предложить поработать. Вот у нас есть очень ценные кадры, пришедшие оттуда. А далее, допустим, по рекомендации, это не значит, что там родственников или кого-то, даже те же специалисты говорят, давайте вот посмотрим, есть парень, давайте попробуем, давайте посмотрим.
2: Но это не про Авито, ХХРУ и другие сервисы поиска
3: Ну, эти сервисы чуть позже развились, чем мы начали работать. Поэтому поначалу это было поиск вот среди студентов политеха по большей части.
2: Ну, знаете, есть одна мысль, которая меня тревожит, с которой я не согласен. Хотел бы я вам ее озвучить, но давайте после рекламного блока.
4: Реклама.
0: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
2: Мы продолжаем наш подкаст. В гостях у нас Мухумаева Мариям Абдуллаевна. Мы до рекламного блока, хотел одну мысль проговорить. Дело в том, что вот я когда слушаю, что там люди работают по 10 лет, по 15 лет, я больше удивляюсь. Почему? Потому что я считаю, что текучка, она больше позитивных моментов приносит. Поясню, расскажу сейчас, когда некоторые слушатели вдруг начнут меня там кидать и плеваться кислотой, чтобы этого не происходило. Я имею в виду, что когда в компании я слышу, что там 10-15 лет не меняются люди, я для себя больше представляю, что в этой компании уже настолько мало развития. Почему? Потому что, значит, просто уже смирились с этими людьми, не хотят меняться и варятся в собственном соку. Вот есть такая интересная аналогия. В любой речке есть такое запрутье. То есть, когда, допустим, небольшое отвлечение, и там вода стоит. И там даже рыба умирает, потому что там нет вот этого свежего притока воды. Вы с этой мыслью как, согласны или нет?
3: Ну, отчасти есть, и это может ощущаться, но мне кажется, IT-сфера, она сама как бурная река, поэтому там вот шансов, даже если ты пень стоишь посреди реки, что ты вокруг там зарастешь тиной, шансов ноль. И все-таки не так, что текучка, допустим, у нас добавляются новые люди, но это штучно скорее, вот 1-2 человека. Конечно, это всегда дает положительный эффект, положительный толчок. У нового человека возникает много новых вопросов. А почему так вы делаете, а почему не так? И вот ты уже вот все, ты думаешь, что так лучший вариант, а человек начинает тебя спрашивать, тормошить. Да, это хорошо, когда добавляются люди, но не совсем текучка. Это признак иногда, что очень здоровый коллектив.
2: Я, знаете, что от вас услышал? Я для себя понял, что, скорее всего, надо текучку дробить на подразделения. Если, допустим, текучки нет в IT-отделе, это может быть хорошо. Но при этом, допустим, текучка может быть, там, не знаю, в отделе по продажам, в маркетинге, там, не знаю, завхозов и так далее. Вот как к этим отделам вы относитесь?
3: Ну да, в отделе по продажам, конечно, там иногда возникает такой налет дедовщины, такие застарелые менеджеры, которые, ну, они не хотят, чтобы кто-то новый там приходил в их правила и так далее.
2: Потому что он может им задать новую планку.
3: Вот да, да. Что он такой молодой, умный, выскочка тут пришел, а мы здесь по 20 лет работаем. Да, надо, конечно, добавлять, особенно в первую очередь в эти экономические отделы, новых людей. Вот это мы обязательно сделаем в ближайшее время.
2: Мне кажется, это необходимо в связи с тем, что там же постоянно какие-то новые вызовы, новый план, новые реалии, и, соответственно, там люди чаще, в кавычках, так сказать, выгорают. То есть, и если, допустим, текучки нет, это значит, в каких-то компаниях, например, ваши, имеется в виду, что руководство просто смирилось, что, допустим, планы не выполняются и тому подобное, потому что иначе имеет смысл поменять весь отдел продаж. Ну, это мое просто мнение.
3: Не, но есть отделы продаж разные. Есть генерирующий отдел продаж, например, который непосредственно его деятельность генерирует. Ну, в той или иной степени любой отдел продаж генерирует продажи. Но, допустим, в нашем сегменте, если мы по большей части работаем с госсектором, эта генерация немножко так спорна. Скорее, внимательность в работе, точность, там, работа с документами. То есть менеджерская работа, она тоже есть разная. Вот генерирующий отдел продаж обязательно должен быть динамичным.
2: Наверное, вы имеете в виду, что тот отдел, который занимается активным продажем. То есть
3: да.
2: Он как активные сыщики ходят по рынку, находят
3: потенциально
2: холодные лиды, горячие лиды и тому подобное. Хорошо, давайте пойдем дальше по теме, связанной с маркетингом персонала. Вот меня интересует процесс найма. Вообще, как у вас это происходит, этот процесс? На что вы как руководитель, обращаете внимание в первую очередь? Там, на технические скиллы, на что-то другое? Вот эта эмпатия.
3: Ну, технические скиллы должны быть хотя бы базовые. Если человек там приходит и говорит там размытым словом «я программист», у нас на самом деле молодежь это формулирует, такое понятие «я программист». Вот при первом же вопросе «а на чем ты программируешь?» «А, ну я просто компьютер знаю».
2: Да,
3: это, конечно,
2: выкл.
3: Да, это звучит странно. Человек не должен быть с готовыми знаниями, но бывает понятно, что у него есть представление о технике, там, об архитектуре техники, о программном обеспечении. И человек должен способен учиться. И обязательно человек должен быть, ему это интересно, он должен быть вовлеченным в эту сферу профессиональную, потому что мы работаем в профессиональной сфере.
2: А бывает такое, что вот все это есть, но по каким-то личностным моментам человек не подходит? Потому что я для себя как себе представляю, что как бы грамотно не был бы эксперт, специалист, сотрудник, всегда он его выбирает по ту среду, по ту компанию, которая существует. Поясню это сразу. Допустим, есть, например, команда там, религиозная, где, допустим, соблюдают нормы ислама или другой конфессии. И к нему приходит, допустим, такой парень, который любит там, и пиво выпить, и так далее. А какой бы он ни был бы грамотный, они сразу друг другу не подходят. Они, так сказать, выплюнут его из своей среды. Вот поэтому у меня вопрос такой, а вот вы, когда подбираете, вот смотрите, насколько он органично впишется в тот или иной отдел или вообще в вашу компанию?
3: Нет, конечно, наверное, это не на уровне критериев, а на уровне какого-то личного чутья. Ну, наверное, да, все-таки мы подбираем людей, которые нам кажутся ближе нам по духу, хотя в какой-то критерий нам это, мы это не выложили. У нас нет такого, что...
2: Это, скорее всего, потом уже на собеседовании, на испытательном сроке, наверное, выявляется. И...
3: Вот на испытательном сроке выявляется то, что человек пассивный. Вот это самое ужасное. Вот человек пассивный, он просто сидит. У меня же нет работы, я вот смотрю в свой телефон. Работа есть всегда. Работа есть всегда.
2: Хочу просто и с вами, и с слушателями поделиться очень интересной мыслью, которая была в книгах Стивена Кови про проактивность и реактивность. Что такое проактивность? Это когда человек берет на себя всю ответственность за свою жизнь, работу и тому подобное. И а реактивность – это когда человек проявляет какую-то реакцию по отношению к событиям, которые происходят вокруг него. Еще раз говорю, это подход, это не значит качество человека, потому что мы можем быть проактивны в чем-то, а реактивны в другом. Поясню, вот, допустим, когда говорят, идем покушать, все проактивны. Когда говорят, допустим, нужно поработать, что-то включает свою реактивность. К чему-то рассказываю, часто работодатель ожидает от человека инициативность. Но это такое качество, которое тяжело на самом собеседовании инициировать, потому что собеседование что такое? Мне всегда нравится аналогия, что это такое, как свидание. Каждый хочет быть лучше, чем он есть. Каждый рассказывает, какой он молодец, как он много старался, учился. И компания то же самое делает, что мы, допустим, классная, крутая компания. И поэтому инициативность, она на самом деле только потихоньку, через какое-то время появляется. И самое печальное, ну, для меня и для тех, кто инициативные, что через некоторое время она угасает, потому что инициатива – это двухсторонняя работа. То есть, если я проявляю инициативу, но не вижу отклика, ну, в его голове, да, он ожидал, что, вот, что его инициатива должна сразу подхватиться, должна быть премия, грамота, медаль, доска почета. Но если этого нету, естественно, у него еще будет там 2-3 попытки в его голове проявить инициативу, а потом начнет потухать. Вот вы для себя инициативу как поощряете, как отслеживаете? Что в целом для вас это?
3: Инициативу мы конечно, поощряем, но человек должен понимать, что инициатива должна быть направлена на получение какого-либо результата. Результат, если виден, то человек, конечно, от своей инициативы получает, ну, прямые материальные выгоды, это премии и так далее. Вот оптимизировал человек что-то конкретное, и вот мы сэкономили столько денег или заработали столько денег. Такая инициатива прямо может быть изложена на премию там, или еще что-то.
2: Ну, я хочу дополнить, плюс еще эта инициатива должна быть закрыта самим сотрудником. Просто когда бывает инициатива, уважаемые слушатели, вы говорите, вот я на работе там предложил там 3 акции, сейчас затрагиваю тему маркетинга там, хотя ты работаешь на складе. А понятное дело, что в отделе, в смежном отделе, в соседнем отделе, эту идею, инициативу могут не принять, потому что там другие факторы, критерии, финансовые моменты, возможности. И тебе потом кажется, что никто меня не слышит. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы проявляете инициативу, лучше, чтобы вы ее сами закрывали. То есть предложили, закрыли. Это лучший вариант. А когда вы говорите, пусть это сделает кто-то другой, такие инициативы, к сожалению, часто умирают.
3: Конечно, если у тебя должность планирования мероприятий в маркетинге, то да, предлагай инициативу, которую будут исполнять другие. А если ты непосредственный сам исполнитель, да, пожалуйста, твоя инициатива должна принести результат.
2: Отлично. Я думаю, что сейчас наверняка наши слушатели для себя немножко поняли, что такое инициативность. Я хочу просто пример привести касательно того, как некоторые компании меняют там свой маркетинг персонала и HR-подход. Есть одна достаточно быстро растущая компания, она находится в Америке, сеть кофеен. Они там буквально от 3 точек за год выросли до 50. И когда вот у них спрашивали, а в чем секрет вашего такого подхода, что способствовало? Понятное дело, что инвесторы там, и деньги сейчас легко найти, если у вас интересный бизнес-план и растет. Они говорят, мы, говорит, поменяли только один момент в подборе. Когда у них спросили, что это было, они сказали, вот мы ищем очень болтливых людей. Они говорят, ну, когда попросили их в одном из подкастов раскрыть, они мне раскрывают, что, знаете, мы научить кофе можем на любого, у кого есть руки-ноги, потому что это сейчас несложно. Качество кофе у нас тоже высокое, но оно такое же, как и у вас всех остальных. И поэтому мы берем ребят, которые, может, даже не умеют готовить, но очень любят говорить с другими людьми. Они могут с ними разговориться, предложить что-то еще, может просто хорошего там, дня пожелать и тому подобное. И у нас такие ребята очень активны, мы даже не знаем их периодически как останавливать. Но благодаря этому к нам приходит огромное количество людей, которые хотят купить именно у него. И, естественно, это зумеры. Давайте немножко поговорим про них. Поделитесь, пожалуйста, у вас был опыт работы с зумерами? Есть вообще в вашем коллективе такие люди?
3: Да, есть у нас в коллективе зумеры, был опыт работы, был как и положительный, на самом деле это прям как свежая волна среди нас, ну не знаю, к какому поколению мы относимся, но мы все как бы старше почти за 40, по большей части в компании. Был и какой-то неожиданный, может он не негативный, но для нас неожиданный, когда человек, ну вроде все прекрасно, он работает, и зарплата его устраивает, и пришел по рекомендации хорошей дагестанской, а завтра он просто не вышел на работу. И все, я тут же стала выяснять, ну непосредственно начальника, что ты ему сказал, ты что человека обидел, что случилось, звонить родителям, оказывается, он просто передумал. Я, говорит, кажется, найду лучшую работу, но и вот решил, говорит, не выходить.
2: Я хочу поделиться сразу кейсом моего коллеги. Короче, он в Москве занимается продажами разных услуг в маркетинге. И он рассказывает, короче, у нас работают в том числе зумеры. Их даже большинство у нас. Ну, потому что в маркетинге часто бывает именно молодежь. И он говорит, у меня поступил заказ от клиента. И я этому парнишке говорю, задержись, пожалуйста, подготовь ему коммерческое предложение и потом иди домой. Он говорит, я не могу. Говорит, почему? Он говорит, у меня, говорит, утром кошка себя плохо чувствовала. Он говорит, ну, может быть, все пройдет, буквально час твоего времени, и, соответственно, ты получишь премию, потому что уже вот-вот клиент готов покупать, просто ждет коммерческое предложение сегодня, а не завтра, завтра, может быть, уже он переключится на других. Он говорит, нет, мне, короче, нужно пойти, потому что я, говорит, утром трогал его носик, он был сухой, чтобы это, я не знаю, потому что не разбираюсь. И он говорит, он развернулся и ушел. Я думаю, сейчас, если меня слушают зумеры, они, конечно, скажут, Мурат, ты просто этого не понимаешь. Это важный момент, какой КП. Но я думаю, что миньял, который слушает, он скажет, ну, кошку можно было, не знаю, кого-то попросить, бабушку там посмотреть, там еще кого-то, а самому сделать КП. Почему такое происходит? Ваше мнение.
3: Вот не могу сказать. Для нас, на самом деле, это нонсенс. Мы останемся до 9, придем в воскресенье на работу. Это если надо. И такое бывает нередко, мы...
2: Но из того, что я читал, ну, из исследований, имеется, которые я читал, это связано с тем, что старшее поколение выросло все-таки в большом дефиците, а текущему новому поколению все досталось намного проще. То есть они уже рождаются с телефонами в руках, То есть у нас этого не было. Допустим, у меня вообще появился там, когда я был студентом, условно. А мы, как бы, те, кто родился в определенных сложностях, ну, то есть времена там 90-е, 2000-е и так далее, они по-другому уже, как бы, впитали себя, по-другому запрограммированы и так далее. А текущая молодежь, еще раз говорю, я не говорю, что хорошие или плохие, мы или они, я говорю, что мы разные просто. Они уже родились с развитым Инстаграмом, запрещенной на территории Российской Федерации, с соцсетями, интернетом, который летает просто 4К в телефоне можно смотреть. Вот якобы из-за этого происходит такое различие. Не знаю, соглашаться или нет, но пусть слушатели сами подумают тоже. А мы с вами потихоньку идем, и вот вы как раз затронули, когда рассказывали про этого парнишку, там, по дагестанским рекомендациям. Вот Дагестан – особый регион, где родственные связи, рекомендация, доверие – это то, что работает. А как вы используете местную специфику при найме?
3: Ну, не могу сказать, что вот мне кажется это чем-то плохим или неправильным, и мне не кажется, что Дагестан сильно от этого, этим отличается от всего мира. Вообще рекомендация какая-то родственная, знакомых или кого-то, это как будто безопасность канала. Вот мы чувствуем, что вот это безопасно этого человека попробовать, а, может быть, там не выкладывать там вакансию куда-то, а поискать среди своих. Ничего плохого в этом не вижу. Берем по рекомендациям, много там и по рекомендациям, и родственников, и так далее, через нас и проходило, и работают с нами. Потому что если ты не соответствуешь, опять-таки же, может быть, это в нашей сфере, тебя работа просто, вот, как говорится, перемолит и выплюнет. Ты сам не захочешь там находиться, ты не можешь выполнять эту работу, она тебе не дается, ты не можешь там заработать. Поэтому берем по рекомендациям.
2: Ну, я с вами согласен. Почему скажу? Потому что вот когда появилась, допустим, вакансия какая-то, это логично, это, мне кажется, нормально. В первую очередь, поискать среди знакомых. Вот, допустим, вам нужен, там, не знаю, маркетолог, менеджер по работе, айтишник и так далее. Вы сначала спрашиваете у своего близкого круга. Если это, допустим, не сработало, выкладывайте у себя, может быть, статус, ну, следующий круг. Если там тоже никого нет, то только тогда уже выходите на разные сервисы, сайты поиска сотрудников. И мне кажется, это рабочая история, потому что, понятное дело, что вы также будете его собеседовать, он также будет проходить через ваши фильтры, критерии, как все остальные. Единственное, чего многие боятся, потому что бывает негативный опыт работы, когда взяли там родственника условно, там еще кого-то, потом он, короче, подвел, его тяжело убрать, потому что наша общая тетя будет мне делать замечание на каждый Ураза-Байрам и Курбан, скажет, почему мы нашего племянника убрали оттуда, а ну-ка верните-ка его, пожалуйста. Или даже у меня был случай, когда мы его уволили, и через час уже звонила его мама, говорила, что случилось.
3: Но тут надо сделать над собой усилие, поговорить и все равно убрать, потому что компания на первом месте.
2: Согласен, согласен, потому что рабочий процесс, мы здесь все-таки про компетенции, про знания. Если у сотрудника есть знания и компетенции, конечно, должен работать. Если этого нет, и он уже подводит, имеет смысл искать дальше. Давайте поговорим о мотивации, честно. Вот деньги – это база. А что дальше? Что еще, кроме заработной платы, вы сегодня предлагаете вашей команде? Немножко про культуру, про корпоративную культуру поговорим.
3: Ну, как бы это не сказать, тут прям мотивация. Вот в нашей IT-сфере человек уже замотивирован работать, потому что ему это интересно. Вот он любит.

0: большое удовлетворение. Первая мотивация – это интерес. То есть всегда надо прям намеренно искать интересные задачи, подкидывать их. А вторая мотивация – это что человек должен понимать, что его труд замечают. Там зарплата – это база. Ее никогда не будет много, сколько бы ни было. Она в рамках рынка труда определяется, там, регионального. Что замечают, отмечают. Хотя бы словом, желательно, конечно, деньгами, но хотя бы словом. И, ну, мотивация – это… чтобы тебе хотелось туда возвращаться, хотелось приходить на эту работу заново и заново.
1: Я с вами полностью согласен, потому что я когда проводил опросы даже среди знакомых, деньги на втором месте были. На втором месте, все-таки на первом месте это именно та атмосфера на работе, которая есть. Условно, маленький пример. А, давайте после рекламного блока.
2: В месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса, и всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
5: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина, Витатмин. Спрашивайте в аптеках города.
7: Имеются противопоказания. Непереносимость компонентов.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
1: Я обещал пример после нашего рекламного блока. Дело в том, что почему я говорю, что деньги на втором месте. Вот я сопровожу такой искаженный пример. Ну, я надеюсь, что никого в жизни у него не будет. Что, допустим, если взяли человека, не знаю, условно, охранника, ему платят 200 тысяч рублей, но при этом условие, что если кто мимо проходит, ему плюет в лицо, тем самым его унижая, останется он на этой работе? Скорее, нет. То есть никто не хочет, чтобы его на работе занижали, не уважали, опускали за большие деньги. Все-таки хотят баланс, чтобы и зарплата была хорошая, уважение, перспектива и все остальное.
0: Все верно. Баланс – это идеально.
1: Скажите, пожалуйста, вот, как вы себя воспринимаете на рынке труда как работодатель? Какое у вас, допустим, по вашим ощущениям, какой вы в глазах потенциальных сотрудников – работодатель и компания?
0: Так, ну, как-то, не знаю, неожиданно так о себе говорить, но...
1: Давайте мы на радио хвастаемся по-полному.
0: Вот такого вот понятия, как IT-сфера, мне кажется, об этом никто так не говорит. Но вот был момент один раз на каком-то из совещаний, вот нас приглашают периодически Минцифры на какие-то там идеи, проекты. Подошел ко мне человек, которого я совершенно не знаю, молодой, он говорит: вы СВТ? Я говорю: да. Он говорит: ваша репутация, говорит, в сфере IT в Дагестане непререкаема. Он такое выразил слово, мне было очень приятно это слышать.
1: Хорошо, по-другому сформулирую. А как вы себя преподносите как работодатель? То есть вы какая компания, как работодатель для сотрудников?
0: Мы, в первую очередь, очень демократичная компания. Мы абсолютно плоской иерархией. У нас вот все мы на одном уровне находимся, мы все как бы в одном цеху работаем. У нас очень просто, очень быстро принимаются решения, и у нас нет недоступности руководства. Мы вот все на одной плоскости.
1: А это говорит о том, что у вас нет этих грейдов, классов и так далее?
0: Нету, правильно? Вообще абсолютно.
1: Ну, смотрите, давайте немножко не соглашусь с вами, у нас же дискуссия. Почему я говорю, что вот я знаю, что в некоторых отделах, давайте подчеркну слово «отделах», может быть, не во всей компании должны быть грейды, но в некоторых отделах люди ждут, что сначала, допустим, младший менеджер, потом старший менеджер, потом, может быть, руководитель, потом руководитель и так далее.

0: Для него важна, особенно в отделах маркетинга, отделах продаж и так далее, какая-то ступенька, перспектива, иерархия, что он будет, кроме денег и вот нескончаемого повышения плана продаж, получать еще какую-то плюшку, какую-то награду, какое-то звание в виде погонов. Понятное дело, что погоны же ведь тоже не просто так придумали. Это же этот продаж тоже про иерархию, потому что люди хотят расти. Вы вот с этим не согласны, что иерархии не должно быть? Или это просто вы согласны, но в вашей компании просто этого нет?
1: Я думаю, что в нашей IT-сфере это не редкость, потому что у нас человек, он самоуправляем, он сам себе начальник, он сам себе планирует работу, сам исполняет. Конечно, есть вот один владелец бизнеса, там начальник, директор, который тоже, в принципе, на плоскости с ним также работает, но результат своего труда он должен обсудить с ним, там, доложить ему или там, он должен увидеть. То есть такой классической ступени роста, вот ты был младшим менеджером, стал старшим менеджером, у нас нет. Вот ты пришел на свою позицию, по сути, вряд ли, маловероятно тебя оттуда куда-то переместят. А если и перемещали, мы только из специалистов в более продажный или там сервисный сегмент, только потому что, ну, человек вот не тянул как специалист, а работник он отличный, там, в целом понимает, но в каких-то сложных задачах он там буксует. То есть перемещались в другую сферу, но у нас абсолютно плоская система.
0: Все принято. Хорошо, раз роста, не то что роста, карьерного трека, получается, у вас в компании не предусмотрено, расскажите, пожалуйста, как происходит у вас обучение роста? Потому что многие специалисты хотят этого. Вот как вы встраиваете развитие в вашей компании? Как происходит повышение квалификации?
1: Вот именно, что вот интересно, IT-специалисты, они хотят интереса в своей работе. И вот просто учиться ради учебы, хотя я не знаю, сейчас, наверное, это модно бесконечно учиться, это не хочется. Вот в зрелом возрасте этим не хочется заниматься. Учиться ради чего? А вот когда ты учишься, вот тебе пришла задача, и она сложная, ты с ней до сих пор не работал. В целом тебе она ясна, но ты должен перелопатить кучу документации, переслушать кучу материала, там, запросить что-то у производителя и так далее. И в конечном итоге ты решаешь эту задачу. В этот момент ты растешь в знаниях, ты растешь в скилле, в там, опыте реализации каких-то сложных задач, и тебе очень интересно. Это дает удовлетворение, ну, технически.
0: Это обучение через практику.
1: Да, только через практику. Мы обучаемся в момент практики.
0: Ну, смотрите, почему нужно обучение? Некоторые скажут, чтобы тебя не обогнал и не заменил ИИ, как говорится, искусственный интеллект. Если, говорят, нету естественного интеллекта, заменит искусственный. Какая у вас ситуация с, кстати, искусственным внедрением искусственного интеллекта?
1: Ну, это в нашей сфере это очень полезное, очень удобное. Инструмент. Он не заменяет человека. Не знаю, может, рано или поздно что-то к этому придет. Он помогает человеку стать еще функциональнее вот в нашей сфере.
0: Ну,
1: потому
0: как?
1: Что, ну вот есть, вот, допустим, мы знаем, как настраивать маршрутизатор, но их, допустим, 100 видов или какие-то там 5 видов. Ты не держишь это в уме, ты знаешь это вот азы, но ты должен вот очередной тебе попался, должен там поднять, перечитать, что там ему написать, какую командную строку дать, чтобы вот он заработал, как тебе надо. Ты можешь вот эту информацию всю получать посредством ИИ, потому что ты можешь четко сформулировать свою задачу.
0: Стоп, а как тогда быть с этими статьями, которые постоянно выходят в интернете и говорят, что ИИ заменили программистов, ИИ заменили менеджеров, колл-центр, маркетологов? Это правда или что?
1: Вот, допустим, конкретно в программистах, возможно, да, начального звена, потому что, допустим, программы большие, они состоят из огромного количества модулей, там, которые попроще. И вот эти базовые модули, базовые задачи ИИ будет писать очень быстро и качественно. Но это когда-то заменили извозчиков на автомобиле. И это было, наверное, ужасно для извозчиков. Но прогресс не остановить, и у каждой доли прогресса есть две стороны всегда. И плохая,
0: ну, они
1: и
0: до последнего держались.
1: Извозчики,
0: если помните,
1: да.
0: В Буйнакске до сих пор были эти извозчики. Вот, буквально лет 5, наверное, только назад они ушли. До этого держались.
1: Ну, я не думаю, что ИИ сильно будет заменять людей. Он будет скорее расширять их функциональность.
0: Кстати, есть альтернативное мнение, что ИИ — это некий раздутый пузырь, имеется с точки зрения вливания денег, IPO и так далее, что на самом деле, как вы говорите, это просто помощник, но сейчас так много в него вкладывается, чтобы быстрее-быстрее заработать, и не так он прост во внедрении. Потому что когда даже как крупные компании покупают там полные опции там, какого-то нейросети платные, все равно обычные люди даже ими не пользуются.
1: Ну, надо уметь пользоваться. Любым инструментом надо сперва научиться пользоваться.
0: вообще, как вы оцениваете перспективу, вот, допустим, работы вашей компании, сотрудников, взаимодействия с нейросетями и искусственным интеллектом?
1: Ну, в нашей работе сейчас это как, ну, как минимум очень крутая поисковая система, угу. которая вот четко дает тебе ответ на твой запрос. Чуть не такой, ты поправил, в следующий раз уже такой. Потом это очень комфортный, удобный инструмент, например, для нас в юридической части. Вот мы технари, и мы слабоваты в юридической части, но тем не менее, вот когда бизнес чуть растет, какие-то там государственные контракты и так далее, тебе это тоже надо знать. Держать в штате юриста, стирать с него пыль нам совершенно не нужно и накладно. Это для нас это очень хороший инструмент.
0: Но при этом, обратите внимание, он часто ошибается и обманывает. Хочу привести свой утренний кейс. Сегодня мне утром нужно было сгенерировать картинку. Я вчера делал ряд картинок для соцсетей, и мне там было написано, у меня бесплатная версия, мне написано, что лимит закончился. Типа, возвращайся через 17 часов. А, прошло энное количество времени, я ему пишу тот же самый промпт, ну, это запрос к нейросети. И он мне говорит, 17 часов еще не прошло, ждите. Я просто полистал выше, посмотрел, что, ну, реально прошло 23 часа, то есть уже сутки прошли. Я ему говорю, ну, обрати внимание, прошло уже 23 часа. Он говорит, а, да, ты прав, я генерирую картинку. Это что было? Он меня хотел отфутболить, оставить меня без картинки.
1: Да, не могу сказать, это прямо это отчеловечивание, и, видимо, разработчик добавляет ему таких немножко человеческих черт, чтобы
0: ошибался.
1: Это был, ну, там все в цифрах, чтобы он был не 100%, а там 98,5%, и вот эти 1.5% его делают живым.
0: А могу еще одну историю рассказать, потому что это было реально, в Японии хотели заменить, там в Японии вообще очень большой культ уважения, и там, когда приезжает поезд, там есть один человек в таких белых перчатках, который встречает, делает знаки машинисту, чтобы он уезжал и заезжал, короче. Решили их сократить и заменить на нейросети. И буквально через 2 дня нейросеть полностью все остановила, все поезда, и все испортила. Начали ковыряться, ну не могли понять, почему, что было такое, чтобы, ну, все это разрушить, так сказать, все эти процессы. Начали ковыряться и выяснили следующее. Оказывается, и стало скучно следить за поездами, он выяснил для себя, когда какой поезд приезжает по часам, которые были в зале. И, соответственно, отталкиваясь от них, он запускал и стартовал процессы. Батарейка в часах остановилась на второй день, просто такая случайность. И он запутался.
1: Но мне кажется, это все-таки работа в запросах. А он должен был не смотреть на часы, а, допустим, анализировать картинку с перона. Пожалуйста.
0: Да. Ну или как у меня, просто говорит, еще не прошло время. Говорю, нет, прошло. Говорит, а, ладно, прошло. Хорошо, я надеюсь, что наши слушатели, когда слушают по поводу нейросетей, для себя понимают, что на самом деле это большой инструмент и помощь. Потому что некоторые думают, что это какая-то там игрушка, какой-то, допустим, прикол. Потому что я вот даже когда делился ссылками со своими родственниками, говорю, ну вот воспользуйтесь. Они говорят, а зачем нам? И я потом, ну, говорю, а чего вы, ну, что вы можете? У меня один знакомый, двоюродный брат показывает, он там спрашивает у него, там, брат, какой лучше хинкал? То есть вот его запрос к нейросетям, все максимум, что он для себя придумал. То есть он не понимает. Это, скорее всего, наверное, специфика работы, чтобы пользоваться нейросетью. То есть должна быть такая работа, которая, ну, в этом определенную необходимость имеет.
1: Именно так. Ну, как минимум, перечитать огромный объем информации и попросить выжимку тоже работает. Мало дал, скажи, дай чуть больше, я еще хочу почитать.
0: Как вы хорошо подметили, я вот в последнее время пользуюсь ноутбук LM, хотя ее очень сложно достать, потому что, опять же, эти блокировки и там и прочее. Что мне она дает? Это сервис, который помогает сделать интересный конспект в плане визуализации. То есть я ему закидываю какую-то информацию, и сейчас у меня, допустим, начинается через какое-то время там баннерная слепота, слишком много текста, когда читаешь. Я ему закидываю, говорю, сделай мне из этого там 11 слайдов с пояснениями. И он мне это делает в виде картинок. И я по-другому, как человек, который является визуалом, воспринимаю эту информацию. Я просто начал понимать, насколько глубокая информация была в этом материале. Я даже могу опять вернуться к нему, почитать о чем здесь на самом деле было. И для обучения это классный, крутой инструмент. Я надеюсь, какую-то пользу нашим слушателям даем. Они там... Вообще, я надеюсь, что они едут, короче, за рулем, одну рукой держат, второй, короче, записывают. Ну, я так в это верю. Хотя, наверное, это у меня мои галлюцинации. Так, у нас еще небольшой блок вопросов остался. Смотрите, вот я хотел бы по поводу больше про ваше видение. Вот куда рынок труда двигается в Махачкале? Мы затрагиваем сегодня же тему, связанную с маркетингом персоналом. Не только в IT. есть ли кадровый дефицит, какие инструменты будут работать в подборе персонала, найма и так далее. Вообще в целом рынке, не про вашу компанию.
1: Ну, я уже давно, последние, не знаю, много лет, наверное, уже лет 10, у меня формулировка рынка труда, что в Дагестане две проблемы. Одна с работой, другая с персоналом. Или это...
0: А дураки дороги где?
1: Это тоже.
0: Четыре тогда проблемы у нас.
1: Работа тоже... Вот сейчас, конечно, в лучшую сторону смещается, потому что многие бизнесы выбирают быть там в белой зоне, правильно организовывать вообще ведение с точки зрения... Вот, любой бизнес должен быть в правовом поле, в налоговом. И вторая проблема – это то, что целая прослойка молодежи выросла с пустыми просто вот знаниями, вот ни о чем, ни к чему не стремятся, ничего не знать. Может быть, опять-таки же, это проблема зумеров, но тогда хотя бы у нас не должно быть проблем, там, я не знаю, со строителями или работниками склада, но даже с ними есть проблемы.
0: Это на самом деле дагестанский парадокс. Мы, с одной стороны, трудоизбыточная республика, огромное количество наших земляков уезжают, да, безработные уезжают, а с другой стороны, у нас кадровый дефицит. Почему так? Не знаю. Ну, узнаем после рекламного блока.
2: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Так, у нас, к сожалению, последний блок. Марьям Абдуллаевна. У нас в гостях Марьям Абдуллаевна. Она у нас коммерческий директор компании ИВТ. Мы обсуждали сегодня маркетинг персонала. И вот я хочу для наших слушателей, которые являются предпринимателями, руководителями, может, просто люди, которые интересуются маркетингом, какие главные принципы, которым вы руководствуетесь при построении команды? Не теория, а вот конкретные правила из вашего опыта.
1: Так, ну, в первую очередь, это слушайте сотрудников. Слушайте, потому что вы их наняли, они профессиональные, они здесь для того, чтобы делать эту работу, для того, чтобы зарабатывать для вас деньги, для компании. И второй принцип – это вот в довесок к слушайте, прислушивайтесь, позволяйте им принимать решения и реализовывать. А второй – доверяй, но проверяй как минимум на начальных этапах, потому что все-таки за результат отвечает компания.
0: И руководство.
1: Но не пожизненно, как говорится. И еще третий принцип – это обязательно надо помнить о том, что все должно быть взаимовыгодно. Вам должны быть выгодны эти сотрудники, а им должно быть выгодно с вами работать. Выгодно, удобно и хорошо.
0: Отлично сказано. Прям можно выписать вот здесь и зафиксировать. На самом деле, очень, когда мысль так хорошо сформулирована, лучше не скажешь. А скажите, пожалуйста, что в маркетинге персонала вы еще не решили? Ну, что для вас остается открытым вопросом даже с таким опытом?
1: Ну, вообще открытый вопрос у нас в первую очередь это вот как достичь баланса идеального между оплатой и качеством труда, то есть желанием мотивировать сотрудника, но не
0: оставаться в рынке.
1: Да, оставаться в рынке и не переплатить, потому что, ну, бизнес, как, чем больше денег мы оставим в компании, тем больше мы получим прибыли. И вот баланс между личным временем, рабочим, и еще вот то, что я говорила, доверяй, но проверяй, это как правильно больше делегировать, потому что все равно есть у руководства желание контролировать все. Вот.
0: А я хочу еще, чтобы вы раскрыли вопрос касательно баланса. Это есть пресловутая концепция work-life balance. Ну, про то, чтобы находить баланс между работой и обычной своей жизнью. Как вы к этой концепции относитесь? Что вы своим сотрудникам транслируете? Как вообще у вас это работает?
1: Ну вот, в первую очередь, как я говорила, это уважение к времени сотрудника. Если я понимаю, что ему вот не нужно сегодня в 9:00 быть на работе, он просто говорит, там, я буду к 12, потому что там что-то у меня там
0: какое-то.
1: Ну и не так, что он пожизненно вот приходит, там, спит до обеда и ждет, пока ему позвонят.
0: А если пожизненно?
1: Ну, есть, честно, и такие, которым мы просто звоним в обед на работе и говорим, вот у нас такая проблема, но это как бы ценные ребята. К сожалению, они могут себе это позволить. Я думаю, они знают все. Мы узнали, о ком идет речь.
0: Они наши слушают, они уже сейчас про это.
1: Да, ты звонишь 12, чуть ли не извиняясь, и говоришь, у нас вот тут проблема, ты когда будешь на работе? Ну, человека, на самом деле, стоит отметить, что если проблема, он придет и ночью, он придет и в воскресенье, он выйдет из отпуска, он там удаленно будет все, что может решать. То есть человек переживает за дело, но ему позволено решать все свои там личные вопросы, если он там в данный момент не загружен. То есть когда спит системный администратор, значит, в компании все хорошо.
0: Ну да. Ну, а в целом вы к этой концепции положительно относитесь?
1: Да, я положительно отношусь.
0: Это должен быть баланс.
1: Да, у нас нет такой вот палочки дисциплины. Есть, конечно, блок взаимодействия с клиентом. Тут нельзя. Тут надо в 9:00.
0: Я, наверное, признаю, что я отрицательно отношусь.
1: Нет.
0: Я отрицательно. Можно я объясню, почему? Аргументирую. Я как трудоголик, я понимаю для себя, что когда люди меня транслируют про work-life balance и так далее, это про то, что в итоге этот человек ничего в жизни не добьется. Объясню, почему. Это мое частое мнение, может с ним не соглашаться. То есть человек говорит, я хочу там совмещать, я хочу там и на тренировку пойти, там, и туда, и так далее. Но карьерного роста, роста в своей практике и тому подобное, ему будет тяжело добиться, потому что он это время, которое он должен был потратить на рост в какой-то сфере, потратил на другой, там, на вкусняшки, отдых и тому подобное. Еще раз говорю, я считаю, что когда человек говорит, что я вот так за life work balance, вот это, то есть это баланс между жизнью, так, жизнью рабочей и личной, я для себя понимаю, что эти люди зачастую, именно тот, кто двумя руками цепляются за этот формат, а в карьере, в жизни мало чего добивается именно в плане достижений. Да, у них баланс есть, но достижения. Вот с этой точки зрения я с этой концепцией не согласен.
1: Но вот конкретно о ком я говорила, прежде чем ты можешь спать в рабочее время, вот в нашей сфере, ты должен очень много пахать и очень много учиться. Ты должен доказать, что ты знаешь, что ты ценен, что тебя будут и в таком формате держать. А откуда, мне кажется, пошел весь этот life balance? Это потому что, вот, допустим, мы наблюдали жизни многих людей. Кто-то впахивал, кто-то там сутками сидел в офисе. И к чему они приходили, там, я, на, к примеру, в 75 лет, из этого и вышла эта концепция, потому что мы все конечны.
0: А, вы видите, вы сейчас мне хорошую мысль донесли, я про это не думал, вам большое за это спасибо. Вы мне подсветили, что вот этим можно заниматься, когда ты чего-то достиг. Вот, если говорить для нашей молодежи, которые уже сейчас хотят заниматься life-work-balance-ом, для них это пока еще рано, надо еще достичь чего-то, показать свою работу, а потом уже заниматься балансом. А сегодня надо уже пахать, пахать, пахать. Но когда ты достиг определенных результатов, авторитета, скиллов и так далее, тогда имеет смысл заняться этим. Спасибо большое за эту ремарку. Давайте блиц.
1: Давайте попробуем.
0: Он короткий, вы можете одним словом отвечать, ну или какой-то короткой фразой. Маркетинг в одном слове это?
1: Это наука о том, как понравиться.
0: Отлично. Что больше всего вас конкретно раздражает в рекламе?
1: Ой, это когда реклама беспардонно врывается в мою жизнь орущим каким-то, я не знаю, фронтом. Ты сидел, смотрел фильм, кино или какой-то контент, и я даже не задержусь ни на секунду на ее содержимом. Я буду там подпрыгивать и думать, как же выключить этот звук или еще что-то.
0: А, вы имеете вот эти айстоппер и стоппер, которые цепляют.
1: Ну, мы в основном все смотрим там, допустим, в интернет, и там внезапно на тройной громкости какая-то дичь начинает звучать. Точно я не буду слушать. А реклама должна органично появляться в твоей жизни.
0: Уважаемые коллеги, обязательно послушайте этот момент. А клиент всегда прав, да или нет?
1: К сожалению, нет. Но не обязательно об этом ему при первой же возможности говорить. Клиент не всегда прав, мы все ошибаемся.
0: Я хочу дополнить, я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом, тем человеком, кто просит нам доход.
1: Абсолютно верно.
0: А чему вы конкретно хотите научиться в этом году? Лично или профессиональный навык?
1: Ну вот лично это больше делегировать, это реально проблема, как бы лезть вовсюду и быть в курсе всего. А профессиональный навык – это вот очень меня стало интересовать юридическая безопасность бизнеса. Это то, о чем раньше поначалу ты не думаешь, но когда уже ты там наработал какую-то практику, какой-то объем, ты понимаешь, что это важно. Даже какие-то наивные твои действия, которые ты кажешь, я же ничего такого, они могут привести к серьезным последствиям.
0: И ваш главный принцип в работе?
1: Быть полезным. Надо быть полезным.
0: Мария Абдулловна, большое спасибо за ваше время и за ваши ответы. Я благодарен вам за ваш подход и за те моменты, нюансы, которые сегодня услышал.
1: Ой, спасибо, что вы пригласили. Мне было интересно. Очень живая, интересная беседа.
0: И я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям, что маркетинг – это не только про продажи, это про ту ценность, которую создаете для людей. Поэтому обязательно ставим напоминалку в следующий вторник, также в 16:00, и увидимся на волнах радио «Прибой».
1: Спасибо.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации и миграционного учета могут снизить. Премьер Дагестана проинспектировал больницу «Долгострой», и в Махачкале пройдет спортивно-патриотический фестиваль. Теперь подробно. Штрафы для отелей и гостиниц за нарушение правил регистрации иммиграционного учета могут снизить. Такой правительственный законопроект принят во втором чтении. Проектом закона предлагается установить штрафы в размере от 80 до 100 тысяч рублей за нарушение срока уведомления ФМС о прибытии иностранца не более чем на один день и от 160 до 200 тысяч рублей, если такое повторилось. Если срок нарушен на 2 и более рабочих дня, размер штрафа может вырасти до 500 тысяч рублей. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов проинспектировал недостроенную больницу на 300 коек в Избербаше, возведение которой началось еще в 2005 году и было заморожено в 2014. Степень готовности объекта составляет 65%. Работы остановились из-за отсутствия финансирования. Премьер подчеркнул, что больница получит статус учреждения второго уровня, поэтому должна будет обслуживать не только жителей Избербаша, но и соседних районов. Он поручил Минздраву Дагестана совместно с финансово-экономическим блоком проработать вопросы финансирования для завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию. Открыта регистрация на участие в праздновании Дня молодежи. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс», а с полной программой фестиваля ознакомиться на официальном сайте. Праздничное мероприятие состоится по всей стране 27 июня под единой концепцией «Мечта, гордость, единство». В Дагестане главной площадкой станет Махачкала. Событие развернется в сквере имени Сулеймана Стальского. Также празднования пройдут во всех городах и районах республики. Дети из Новолакского и Дахадаевского районов, а также из Махачкалы отправились в Санкт-Петербург. Поездка стала возможна благодаря приглашению губернатора северной столицы Александра Беглова, который выделил 300 путевок для дагестанских ребят. Как сообщили в администрации, дети разместились в летнем оздоровительном лагере «Восход» и пробудут там до 19 июня. Приглашение получили школьники из районов, пострадавших от наводнения. Сегодня в 16 часов 30 минут на базе Республиканской детско-юношеской средней школы Миноборнауки Дагестана состоится спортивно-патриотический фестиваль. Мероприятие приурочено сразу к трем значимым датам – Международному дню защиты детей, 35-летию учреждения и Году единства народов России. В программе мастер-класс от отделений футбола, волейбола, бокса, каратэ, тэквондо, шахмат и стрельбы из лука, а также чемпионат по дартсу, в котором сможет участвовать любой желающий. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: Жизнь твоя. Музыка.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Первые летние денечки, друзья, к сожалению, выдались не совсем теплыми, но, как говорят в народе, у природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Да, кто-то любит и пасмурную погоду, и дождливую, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому давайте радоваться любому летнему денечку, будь он погожим, солнечным или пасмурным. В общем, друзья, призываю делиться положительными эмоциями посредством программы «Час желаний», спонсором которой является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
3: «Росювелир».
1: Ну, а наш эфирный номер телефона, думаю, известен всем. Тем не менее, повторю эти заветные циферки, благодаря которым вы сможете попасть в наш эфир. 8-988-291-10-07. Друзья, пишите, звоните, будьте на связи. Посредством мессенджера Макс ждем ваших смс-посланий. Первая порция прямо сейчас. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Передаю большой салам всему Дагестану из города Саратова. Живу здесь много лет, но по родине очень скучаю. «Прибой» выручает. Ну вот как часто мы это все слышим. На самом деле некий такой мостик между родиной и расстоянием, которое вас отделяет от родного края, конечно же, «Прибой» является. Просит поставить песню Наиры Рахмановой «Моя любовь» и посвящает ее супруге, которая проживает в городе Дербенте. Ну что ж, будем надеяться, супруга сейчас слышит. К сожалению, не написано имен, но я думаю, от этого музыкальный подарок не станет менее приятным. Так, и вот еще одно смс-послание. Добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь восточное, например, «Тамали Маак». Так, ну что ж, одна из самых ярких работ Амар Диапа прозвучит в самое ближайшее время. И вот еще одно смс-послание. Поставьте, пожалуйста, песню про дочку что-нибудь. Поставлю, конечно, а вы пока напишите, как зовут доченьку, откуда пишете и кому еще передаете приветы. В общем, друзья, первый надел заказанных композиций у нас уже есть. Приступаю к их выполнению прямо сейчас.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика-Зака, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей ОС за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
4: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
5: Для детей старше 12 лет.
6: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Выбирай. Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Одна за другой заказанные композиции отметились в нашем эфире, друзья. Мы же продолжаем общение в рамках программы «Час желаний». С каждой минутой становится все больше ваших СМС-посланий. Они приходят к нам в мессенджер «Макс» на номер 8-988-291-10-07. И вот очередная порция прямо сейчас. Салам алейкум, радио «Прибой». Меня зовут Муслим с Алмало. Хочу передать салам, всем салам и тем, кто меня узнал. И хотел бы послушать песню в исполнении Зайнаб Махаевой и Ларисы Гаджиевой. Спасибо большое вам. Ну что ж, мы шлем вам огромнейший привет. Песня в исполнении двух народных артистов, артисток республики, обязательно прозвучит. Она называется «Вернись». Далее идем. Буквально через секундочку. Вот. Добрый вечер, Алиса. Во-первых, вам и вашей радиостанции огромный салам и процветание. Хочу передать также привет родным братьям, сестрам. Огромный салам. Сказать им, что я их очень люблю, хотя не часто их навещаю. Моей маме из селения Нижний Джингутай огромный привет. И поставьте, пожалуйста, для моих родных песню в исполнении Сосо Павлиашвили про родных. С уважением, пишет Дина из Талги. Ну что ж, Дина, жаль, что нет возможности видеться с родными и близкими чаще. Но я думаю, у вас есть хорошая возможность передавать друг другу приветы и делать приятные музыкальные сюрпризы посредством программы «Час желаний» в эфире радио «Прибой». И это, конечно же, огромное счастье. Будьте здоровы и счастливы, и не грустите. Песня обязательно прозвучит. Помолимся за родителей. Она называется «Невероятно красивая». Думаю, что понравится всем нашим слушателям. Далее идем. Ассаламу алейкум, радио «Прибой». Так, пишу из города Каспийска. Хочу передать большой привет всей радиостанции и всем слушателям. Поставьте, пожалуйста, «Бамбалею» песню, если у вас есть. Да, конечно, есть. Это группа Gypsy Kings. И она прозвучит в нашем эфире в самое ближайшее время.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний.
9: В разумных пределах.

0: Есть песни, которые будут жить вечно. И это одна из таких работ. «Помолимся за родителей». Так называется эта песня в исполнении легендарного Сосо Павлиашвили. Как говорил сам автор и исполнитель, это песня, которую нам всем дал Бог. Эта песня приснилась Сосо Павлиашвили, он так рассказывал в одном из своих интервью. Он однажды проснулся среди ночи и быстро записал мелодию в блокнот. Он сразу понял, что песня о самом важном, о людях в его жизни, ну, я думаю, и в жизни каждого из нас, друзья. Поэтому, наверное, она находит такой отклик в наших сердцах. Программа «Час желаний» продолжается прямо сейчас.
1: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
0: Продолжаем общение. Есть смс-послания. Зачитываю их прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса. Сейчас находимся в дороге. Поставьте, пожалуйста, песню на даргинском языке в исполнении Солиды. Ну, давайте красивое сопровождение вам в дорогу. Я, конечно, предоставлю. «Мой герой», так будет она называться. Вам желаю счастливого пути. И, конечно же, будьте осторожны и внимательны, потому что статистика, которую представляет нам ГИБДД, просто ужасающая. Поэтому, друзья, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения. Далее идем. Так, здравствуйте, Алиса. Пишу из города Краснодар. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Алсу «Армагеддон». Случайно наткнулась на вашу радиостанцию в интернете и вот засела, не могу оторваться, пишет нам Татьяна. Ну что ж, безумно приятно, Татьяна. Будем надеяться, что вы станете нашей постоянной слушательницей. Мы, кстати, шлем огромнейший привет городу Краснодару. Друзья, прерываемся на очередную музыкальную паузу, но прежде я расскажу вновь о нашем программном спонсоре. Это ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью «Хомовита». Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания – непереносимость пчелопродуктов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: Час желаний.

0: желаний.
1: Совсем немного остается времени до завершения программы, друзья. Последняя смс-очка. Добрый вечер, Алиса. Поставьте, пожалуйста, Бахти и Туркен на турецком языке, если у вас есть. Хочу передать большой привет сестренке, которая приехала из Стамбула к нам погостить и посмотреть на Дагестан. Ну что ж, надеюсь, она получит удовольствие от прекрасных природных красот и, конечно же, от гостеприимства вашего. Что касается песни, то, думаю, именно она и поставит точку сегодня в программе «Час желаний». Практически звучит в нашем эфире, друзья. Следующий час будет ознаменован информационным выпуском новостей. Поэтому оставайтесь с нами.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Дагестане 18 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Социальный фонд оказывает около 40 мер поддержки, связанных с детьми. В Дагестане запустили Самурскую малую ГЭС и новый микрорайон строят в Мамедкале. Теперь подробно. Поддержка семей входит в число главных приоритетов социального фонда. На данный момент он предоставляет порядка 40 различных мер поддержки, связанных с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. В их число входят единовременные выплаты и ежемесячные пособия, выплаты в рамках госпрограммы федеральных проектов, таких как материнский капитал или единое пособие, а также предоставление компенсации и льгот в натуральном виде, включая путевки в санатории, оплату летнего отдыха и многие другие. В России разработан новый образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов. Его планируется ввести с 1 сентября следующего года. Согласно изменениям, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность более подробного обучения в специализированных классах, например, инженерных, медицинских или лингвистических, отметили в Минпросвещении. Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели. В Докуспоринском районе Дагестана прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию Самурской малой гидроэлектростанции. Она построена в рамках создания Самурского энергетического кластера. Напомню, в сентябре прошлого года был заложен первый куб бетона в основании станции. Тогда торжественный старт строительства дали представители энергетической сферы, власти и Дагмелиаводхоза. Сейчас объект завершен и введен в состав Единой энергетической системы России. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высший знак отличия орден мать-героиня жительницы Дагестана Бурлият Меджидовой. Она удостоена этого почетного звания за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи. Вместе с супругом она воспитывает 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. В республике семья известна как образец верности, традиционным ценностям, взаимного уважения и почитания старших. Отмечается, что вручение высокой награды в Кремле подчеркивает ключевой приоритет государственной политики России по поддержке и защите многодетных семей. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Радио Прибой в Дербенте. 101 FM.

0: Вот так вот легко и непринужденно мы с вами, друзья, перебрались в новый музыкальный час в эфире Радио Прибой. А это Кайли Миноук нам подарила такой легкий и, скажем так, ни к чему не обязывающий мотив. Ну что ж, хочу поприветствовать вас в новом музыкальном часе. Ну и, конечно же, пожелать вам доброго вечера. Пусть он принесет вам исключительно положительные эмоции. Пусть усталость минувшего дня обязательно сменится приливом бодрости и прекрасным расположением духа, которым, я надеюсь, вы будете делиться со своими родными и близкими, а также с нашими слушателями. 18:13 столица. Еще как минимум 45 минут я в вашей компании. Еще раз всем доброго вечера и хорошего настроя.
1: Реклама.
2: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8-988-293-6606.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: хочется дослушать эту композицию просто до последней нотки. Друзья, пока в народе жива песня, и сам народ жив, и если песня умрет, нация завершит свое существование. Так гласит народная мудрость. Мне кажется, именно такие новинки позволяют сделать доступными музыкальные традиции прошлого, и они делают народную музыку более доступной для нашего с вами восприятия, особенно для детей, подростков и молодежи. Это Зульфия Архилаева и ее великолепная новинка в рамках рубрики «Премьера» на Радио Прибой.
1: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Пробки на дорогах.
1: Планируете поездку? Прежде чем трогаться с места, друзья, узнайте, что происходит на дорогах. Свежая сводка по самым загруженным участкам и альтернативные маршруты, если таковые имеются. Итак, по данным сайта 2GIS, 6 баллов пробки сейчас в Махачкале. Вижу и ДТП, и ремонтные работы, и все это, конечно же, сказывается на загруженности наших дорог. Нечто ужасное, конечно, можно сказать, творится в городе. Если посмотреть на центр, то туда лучше, грубо говоря, не соваться. Коркмассово полностью загружено, до Ходаева в таком же состоянии. В районе Кумыкского театра на Даниялова, на Гусаева двусторонняя пробка, Магомеда Гаджиева в пробках, Расула Гамзатова в пробках, Магомеда Иракского, Ирчи Казака в ужасном состоянии, проспект Гамидова, полностью Шамиля, от троллейбусного кольца до перекрестка с Батыр-Мурзаева. Батыр-Мурзаева вообще полностью стоит, Ташкентская полностью загружена. Далее, что это у нас за улица здесь? Сейчас я вам скажу. Абдулхаким

0: Давайте единственное, что могу сказать, соблюдение правил дорожного движения – это неотлагаемая необходимость, понимаете, друзья? Потому что, ну, ГИБДД республики бьет просто тревогу. С 25 по 31 мая 2026 года на территории нашей республики зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий. В результате ДТП, вы можете себе представить, за 6 дней погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Получили ранения различной степени тяжести 49 человек, среди них 10 детей. Я не знаю, ну неужели эта статистика не пугает? Неужели она для вас не ужасающая? Госавтоинспекция МВД Республики Дагестан бьет тревогу, призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах и не подвергать опасности себя и окружающих.
1: Реклама.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это не просто песня, друзья, это ода женской красоте, рожденная среди гор, песня о силе духа и чистоте души. Песня посвящается истинной горянке. Хизри Далгатов только что отметился в нашем эфире. В это самое время 18:15 в Махачкале. Друзья, ну вот и пролетели 4 часа моего эфира. И мне, к сожалению, сейчас придется с вами попрощаться. Желаю вам провести этот вечер в кругу родных и близких друзей, расслабляясь и телом, и душой. Все это время с вами была ведущая Алиса Шахназарова. Берегите себя и своих близких. До новых встреч в эфире и до свидания.
1: Реклама на радио.
2: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимация и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кашбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Социальный фонд оказывает около 40 мер поддержки, связанных с детьми. В Дагестане запустили Самурскую малую ГЭС и новый микрорайон строят в Мамедкале. Теперь подробно. Поддержка семей входит в число главных приоритетов социального фонда. На данный момент он предоставляет порядка 40 различных мер поддержки, связанных с детьми. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. В их число входят единовременные выплаты и ежемесячные пособия, выплаты в рамках госпрограммы федеральных проектов, таких как материнский капитал или единое пособие, а также предоставление компенсации и льгот в натуральном виде, включая путевки в санатории, оплату летнего отдыха и многие другие. В России разработан новый образовательный стандарт для учащихся 10-11 классов. Его планируется ввести с 1 сентября следующего года. Согласно изменениям, старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом сохраняется возможность более подробного обучения в специализированных классах, например, инженерных, медицинских или лингвистических, отметили в Минпросвещении. Одним из ключевых нововведений станет регламентация оснащения учебных кабинетов. Стандарт определяет перечень необходимого оборудования, включая цифровые лаборатории, микроскопы и учебные модели. В Докуспоринском районе Дагестана прошла торжественная церемония ввода в эксплуатацию Самурской малой гидроэлектростанции. Она построена в рамках создания Самурского энергетического кластера. Напомню, в сентябре прошлого года был заложен первый куб бетона в основании станции. Тогда торжественный старт строительства дали представители энергетической сферы, власти и Дагмелиаводхоза. Сейчас объект завершен и введен в состав единой энергетической системы России. В Дагестане продолжается строительство нового жилого микрорайона в Мамедкале, предназначенного для граждан, чьи дома были разрушены стихийным бедствием. Специалисты уже приступили к активной фазе. Полным ходом идут планировка и выравнивание территории. Параллельно обустраиваются временные подъездные пути, что обеспечивает бесперебойную доставку строительных материалов и проезд тяжелой техники. Под масштабный проект выделено 10 гектаров земли. Президент Владимир Путин в Кремле вручил высший знак отличия орден мать-героиня жительницы Дагестана Бурлият Меджидовой. Она удостоена этого почетного звания за выдающиеся заслуги в укреплении института семьи. Вместе с супругом она воспитывает 12 детей, 7 сыновей и 5 дочерей. В республике семья известна как образец верности, традиционным ценностям, взаимного уважения и почитания старших. Отмечается, что вручение высокой награды в Кремле подчеркивает ключевой приоритет государственной политики России по поддержке и защите многодетных семей. И о курсах валют на сегодня: доллар 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
4: Дети, каждый из вас должен построить себе гнездо, объявила мама-птица подросшим птенцам. Для этого нужно собрать ветки, а потом заботливо и последовательно сплести их вместе. И помните, последовательность – это гнездо, в котором вылупляется все самое хорошее. Птенчики начали трудиться, но у многих из них гнездо так и не получилось. Дети, будьте настойчивы и последовательны, и у вас все получится, подбадривала птенцов мама-птицы. «Не понимаю, зачем нужно столько трудиться?» – недовольно прочирикал один птенчик. «Мне пока гнездо не нужно. Сейчас ты учишься, чтобы в следующем году построить хорошее гнездо», – объяснила мама. Но птенчик не послушал ее и улетел играть. Прошел год. Весной птицы построили гнезда и заботливо высиживали яйца. Только у одной птички яйца пропали. «Ах, горе, горе! Украли мои яйца!» – плакала птичка. К ней подлетела мама-птица и сурово сказала: «Ты сама виновата. Посмотри на свое гнездо. Твои яйца просто провалились в дыры. Тот, кто не умеет настойчиво и последовательно трудиться, хорошего результата не получит».
0: На Радио Прибой притчи народов мира.
1: Вы слушаете «Радио Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, заказ 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Атме радван атрахти, рад учугапундар.
2: А мост не чинит, пока человек с него не упадет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Группа компаний «Каспий Лада» рада сообщить о скидках 20% по льготной программе автокредитования для работников образования и здравоохранения, инвалидов, участников СВО и членов их семей. А для семей с детьми скидка 10%. Успейте воспользоваться льготной программой автокредитования, а также акциями на автомобили 2025 года. Ждем вас в наших автосалонах. Подробности по телефону 8 988 293 6606.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон на волнах прибоя. Музыка, которая

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
1: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
7: Музыка

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.
3: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой.
1: Ничего больше мне не надо, чем любовь твоя до вздоха последнего, что всегда смотрел влюбленным взглядом, обнимал под шум дождя летнего.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационный анализ.

0: 22.40.
1: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8 988 292 47 47.

тебе часто стихи, не за тем, чтоб чему-то склонить. Замолить не пытаюсь грехи, я пишу, чтоб тебе не звонить. Прячу я от себя телефон, прячу сам я в немой пустоте. Я молчанием с тобой сопряжен, я всегда на твоей.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания. Свечи с маслом черного тмина «Витатмин». Спрашивайте в аптеках города.
5: Имеются противопоказания, непереносимость компонентов.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Ником.
1: Песня в стиле шансон.
0: Я тебя не отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: Мы на одной волне.
1: В Дагестане 21 час.
2: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
3: Радио «Прибой».
2: Твоя гармония.

0: Аварская поговорка.
1: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кухихула халцик анаан.
2: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
3: Радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы – CLD. На Абубакарова, 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91.

США, Китай, Бразилия, Австралия, Индия, Аргентина, Казахстан. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь, трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа. Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио «Наши».

0: Вот дела. Даргинская поговорка.
1: Лехвозы дакалли и мхали дабол.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
0: Народная мудрость. Радио.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «Гепар». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «Гепар».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Геморрой, простатит или гинекологические заболевания? Свечи с тамбуканской грязью Хомовита. Спрашивайте в аптеках города. Противопоказания, непереносимость пчелопродуктов.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Прибой. Где музыка живет, там душа поет.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Мы на одной волне. На волне Радио Прибой. Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Реклама на Радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
6: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Света, это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету.
2: Слушай, прибой.
3: С вами Рафа.

0: Реклама.
1: Только сейчас распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области – качество, которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
2: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Табасаранская поговорка.
2: Обшуих алях хорубдар.
3: Прошедший день не возвращается.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Меня зовут Караева Айшат Караевна, врач-рентгенолог высшей категории с 20-летним стажем. Я собрала команду опытных докторов со всей страны. Мы используем уникальные технологии и признанные во всем мире способы лечения. Наш опыт помощи больным, которых считали безнадежными, показывает, что мы можем многое. Мы CLD на Абубакарова 22. Ждем вас.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
5: Хочу так. Сначала лето, потом лето-лето, Новый год, день рождения и лето-лето-лето!
6: И море отличной музыки!
7: Включайся!
8: Радио «Прибой».

0: Старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора.
2: Что-то

вайбер маме по видеосвязи. Привет, ну как вы там, нормально? Мы скоро заскочим. Отцу привет передавай, скажи, что мчим по трассе. Эх, настроение хорошее, так между

0: памяти, как молодые.
1: Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Включай лето вместе с любимым радио.
1: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио прибой. Задаем настрой.

слушаете «Радио Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru